0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствуют в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Госдепартамент Соединенных Штатов Америки выпустил специальные предупреждения для американцев, проживающих или путешествующих за рубежом. Дональд Трамп ввел 50% пошлину на ряд товаров из Канады. Департамент юстиции нашей страны задействовал ранее не применявшийся судебный механизм для депортации иностранного террориста. 5 человек погибли, пытаясь спасти тонущего в реке в Огайо. Мать убила своих 3 детей, а потом выбросилась из окна. Ее адвокат считает, что причиной стала послеродовая депрессия. Сотни заболевших и ошибки в анализах. Медики до сих пор не нашли причину вспышки взрывной диареи в Штатах. Из зарубежных новостей. В ночь на 18 июля Украина атаковала 2 склада крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, сославшись на то, что там хранились комплектующие для дронов. В результате погибли 8 человек и более 80 пострадали. 4 граждан Индии погибли из-за удара России по судну в Черном море. МИД Индии вызвал российского дипломата. Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Алиев рассказал о тайной встрече представителей России и Германии в Азербайджане, где обсуждалось завершение войны. Трамп пригрозил ударом по еще одному ядерному объекту в Иране. И в Москве арестовали местного жителя, который выгуливал прямо на Красной площади козочку и ругался матом. То ли на нее, а то ли не совсем. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом сбываются прогнозы синоптиков, и сегодня в Филадельфии грозы. Потом столбики будут падать очень плавно. Сначала до 85, потом до 80, скорее всего, ниже 80 будет на шаббат при в основном солнечной погоде. А вот в Портометро Эри объявлено чрезвычайное положение, и в целом весь округ Малтнома объявил чрезвычайное положение в городе из-за жары и открывают пункты охлаждения. Поскольку сегодня и завтра ожидается резкое повышение температуры почти до 100 градусов по Фаренгейту, до 38 градусов по Цельсию, и уже действует предупреждение об опасной жаре, власти округа Молтнома принимают срочные меры, чтобы обеспечить безопасное место для тех, кто хочет укрыться от зноя. В период с 11 утра до 22.00 по времени западного побережья жители округа Малтнома смогут бесплатно воспользоваться транспортом компании TriMet, если они направляются в пункты охлаждения. В городе открыты уже другие места, где можно укрыться от жары. Это библиотеки, общественные центры, также работают фонтаны и бассейны, где каждый может окунуться. В Портленде жара будет держаться примерно до четверга. Но и это еще не все. На этой неделе в регион Тихоокеанского северо-запада придет ненастная погода, вероятно, молнии, поскольку остатки энергии, а также влаги от посттропического шторма Ирида переместятся в наш регион. Это приведет к дестабилизации атмосферы и к потенциальному развитию грозовых явлений. Риск гроз начнется уже во вторник во второй половине дня в Центральном Орегоне, а в среду днем в западном, центральном и восточном Орегоне, в юго-западном Вашингтоне вечером и ночью в среду, а также в западном, центральном и восточном Вашингтоне в четверг. Ну и как в случае с недавней вспышкой молний, вызывает опасение разряженность атмосферной влаги, которая может привести к сухим грозам. Это к сухим молниям или грозам с низким уровнем осадков, которые вызывают пожары. Так что в городе и во всем регионе пожароопасная ситуация. В районе Большого Сиэтла тоже будет жарко в ближайшие два дня, 90 градусов по Фаренгейту. Такого еще не бывало этим летом, чтобы столбы поднимались так высоко, но потом они вновь опустятся на круги своя, где-то будут 70 градусы уже с четверга.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100.7 FM в Портленд Метро Эри. Про небольшого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android, Opto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В прошедший уикенд Госдепартамент Соединенных Штатов опубликовал специальное предупреждение для американских граждан, находящихся за границей, призвав проявлять особую осторожность в связи с возросшей угрозой для дипломатических представительств Соединенных Штатов Америки за рубежом. Я цитирую. В условиях обострения напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается весьма сложной, чреватой возможностью неожиданной эскалации. Мы напоминаем американцам, находящимся в этом регионе, о необходимости сохранять бдительность и следить за новостями, чтобы быть в курсе событий. Госдепартамент рекомендует гражданам Соединенных Штатов во всем мире, и особенно на Ближнем Востоке, проявлять повышенную осторожность. Конец. Цитата говорится в заявлении Госдепартамента. Это предупреждение было выпущено на следующий день после того, как двое американских военнослужащих погибли в Иордании в результате атаки, связанной с Ираном. Еще четверо американских военнослужащих были эвакуированы по медицинским показаниям. Иран пообещал принять ответные меры в связи с возобновлением ударов Соединенных Штатов по иранским объектам берегового наблюдения, также системам ПВО, а также по складам ракет и беспилотников и другим целям. Теперь, когда американский враг стремится к эскалации конфликта, рискуя понести еще более тяжелые потери и столкнуться с новым унижением, ему следует знать, что благородный народ Ирана и фронт сопротивления приготовили для него незабываемые уроки. Конец цитаты. Заявил верховный лидер Ирана Али Хамини. Его слова приводят иранские госсми. Корпус стражи исламской революции КСИР Ирана предпринимал попытки нанесения ударов по Саудовской Аравии, Кувейту, Бахрейну и Иордании. Власти Иордании недавно были вынуждены эвакуировать международный аэропорт Акаба из-за конкретной угрозы, в то время как международный аэропорт Кувейта неоднократно подвергался атакам иранских ракет и беспилотников. Отмена рейсов и периодическое закрытие воздушного пространства могут привести к сбоям в поездках. Конец цитаты предупредили в Госдепартаменте. Группировки, поддерживающие Иран, могут нанести удары по другим объектам интересов Соединенных Штатов за рубежом или по местам, связанным с Соединенными Штатами или с американскими гражданами в любой точке мира, так добавили в ведомстве. Официальные лица призвали американцев, находящихся за границей, зарегистрироваться в программе STEP, то есть Smart Travel Enrollment Program, чтобы уведомить ближайшие посольства или консульства Соединенных Штатов о своей поездке и получить экстренные оповещения. Тем временем президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не планируют прекращать нанесение ударов по Ирану и что довольно скоро американские военные нанесут удары по району горы Пикакс, где, как утверждала в частности израильская разведка, размещены элементы иранской ядерной программы. По любому объекту, где они хотя бы задумываются о ядерной программе, мы нанесем очень-очень мощный удар. Конец цитаты, сказал Дональд Трамп. Эта гора расположена неподалеку от ядерного объекта в Натанзе, которая была серьезно повреждена в результате ударов, по самому комплексу горы. Однако ни Соединенные Штаты, ни Израиль удары пока не наносили. Утверждается, что в горном массиве расположены комплексы туннелей и бункеров, куда иранские власти еще прошлой осенью переместили часть центрифуг для обогащения урана. Трамп встретился сегодня в Белом доме с президентом Ливана Джозефом Ауном. Обсуждался в том числе возможный вывод израильских военных с юга Ливана и разоружение группировки Хезболла, признанной у нас в Штатах и в Израиле террористической группировкой. Израиль и Ливан ранее при посредничестве Соединенных Штатов заключили соглашение о прекращении огня, в соответствии с которым израильские военные покинули ряд районов на юге Ливана, которые по плану должны занять ливанские военные, а не бойцы Хезболлы. Группировка отвергает мирные планы и заявляет, что не будет разоружаться. А он выступает за разоружение Хезболлы. Однако неясно, есть ли у ливанских властей инструменты того, чтобы этого добиться. Трамп заявил, что если это потребуется, его администрация готова говорить с представителями группировки. Трампу также был задан вопрос о блокаде портов Саудовской Аравии, о которой ранее объявили союзники Ирана, контролирующие часть территории Йемена хуситы и группировки Ансар-Алла. И по словам нашего президента, если хуситы действительно начнут воплощать в жизни свои угрозы, Соединенным Штатам придется позаботиться об этом деле. Конец цитаты. Думаю, что Соединенные Штаты и Иран уже 10 дней подряд обмениваются ударами. В центре нынешнего обострения конфликта Армузский пролив, на контроле над которым де-факто настаивает Иран.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 50% на широкий спектр товаров, импортируемых из Канады. Вот это на то, что он назвал несправедливым отношением Канады к американским товарам, такими как автомобили, молочная продукция и даже алкоголь. Я цитирую. Канада посредством дискриминации или необоснованного и неравного наложения ограничений относится к торговле с некоторыми зарубежными странами более благосклонно, чем к торговле с Соединенными Штатами. Конец цитаты. Говорится в этом документе. Трамп ранее заявил, что тарифы, которые Канада взимает с наших молочных продуктов на протяжении многих лет, были неприемлемыми. Конец цитаты. Пошлины вступают в силу 19 августа и знаменуют собой серьезную эскалацию торговой напряженности между североамериканскими соседями. Билдом заявил, что тарифы необходимы для защиты американского бизнеса. Пошлины затрагивают широкий спектр продукции от повседневных потребительских товаров, такие как вино и хоккейные клюшки, до промышленной продукции, такой как цемент. Однако пошлины не будут распространяться на ряд ключевых экспортных товаров, такие как энергоносители, калийные удобрения, критически важные минералы и рыба. Новые тарифы усиливают уже существующие торговые барьеры между двумя странами. Соединенные Штаты сохраняют действующие пошлины в размере от 15 до 50% на канадскую сталь, алюминий и медь. Вашингтон взимает тарифы в 35% на канадскую хвойную древесину, а также 25% налог на неамериканские детали для автомобилей. Канада имеет собственную компенсационную пошлину в 25% на отдельные импортные товары из Штатов, сталь, алюминий и автомобили. Введение пошлин в понедельник последовало за угрозой президента Трампа ввести санкции из-за дыма от канадских лесных пожаров, накрывшего американские города. Соединенные Штаты подвергаются ненужному вторжению гадкого, грязного и вредного для здоровья воздуха. Конец цитаты, заявил Трамп, пригрозив ввести новые пошлины в связи с умышленной халатностью Канады. Однако в подписанных Трампом указах нет упоминания о лесных пожарах. Вместо этого в трех указах перечислены известные торговые разногласия, касающиеся американских автомобилей, молочной продукции и алкоголя. В частности, Трамп обвиняет Канаду во взимании налога на американские автомобили и запчасти, на которые не распространяется действие существующего соглашения о свободной торговле между Канадой и Штатами, а также Мексикой, известной как USMCA. Он утверждает, что это необоснованно, и что Канада дискриминирует Соединенные Штаты, не взимая аналогичный налог с других стран. Автомобильное производство в Северной Америке тесно интегрировано между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой, но министр торговли нашей страны Говард Лютник ранее заявлял, что, по его мнению, Канада должна быть на втором месте после Соединенных Штатов. Трамп также ранее называл автомобили одним из вопросов, по которому у двух стран существуют конкурирующие интересы. В отношении молочной продукции канадские правила давно являются источником раздражение для Соединенных Штатов, особенно канадская система регулирования поставок, которая устанавливает ограничения на импорт из-за рубежа, на товары, превышающие лимит, распространяется пошлина в размере более 300%. И, наконец, продолжающийся бойкот американского алкоголя большинством канадских провинций стал серьезной проблемой для Вашингтона с момента его объявления в прошлом году. Главы канадских провинций неоднократно заявляли, что бойкот будет снят, если штаты отменят пошлины на ключевые канадские сектора, включая металлы и автомобили. Канадские торговые переговорщики работают над тем, чтобы заключить торговое соглашение, которое хотя бы снизит некоторые из действующих американских пошлин, но пока ситуация только ухудшается.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация Дональда Трампа впервые обратилась в закрытый и до сих пор фактически не работавший суд, созданный 3 десятилетия назад для рассмотрения ходатайств правительства о депортации так называемых иностранных террористов с территории Соединенных Штатов, сообщает сегодня PBS News. Речь идет о суде по делам об удалении иностранных террористов, учрежденном в 1996 году. До нынешней недели он ни разу не получал подобных обращений. Однако 15 июля Департамент юстиции подал туда первое ходатайство о депортации человека, имя которого в опубликованном на сайте суда одностраничном документе не называется. Председатель этого суда Джоан Эриксон сообщила, что уже 16 июля состоялось заседание. По ее словам, у суда возникли вопросы о связи, на которую ссылается правительство, между действиями ответчика и конкретными разделами и подразделениями, законно применяемыми к этим действиям. Конец цитаты. Но и полученные ответы убедили суд в том, что правительству может быть полезно дополнительное время для более тщательного анализа. Конец цитаты, написала Эриксон, федеральный судья из Миннесоты. Она поручила Департаменту юстиции предоставить дополнительные материалы. Полномочия этого суда закреплены в законе о борьбе с терроризмом и эффективном применении смертной казни 1996 года. Документ позволяет генеральному прокурору нашей страны подавать в закрытом порядке ходатайство о депортации лица, подозреваемого в том, что оно подпадает под определение «иностранный террорист». Если такое ходатайство удовлетворяется, суд обязан провести открытое заседание, на котором правительство должно доказать, что данный человек соответствует этому определению. Подобные обращения должны быть одобрены генеральным прокурором или его заместителем. Федеральное законодательство предусматривает, что человек может быть признан иностранным террористом, если, в частности, он участвовал в террористической деятельности, поддерживал или пропагандировал такие действия, либо состоял в политической или в общественной группе, поощряющей терроризм.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: 5 человек утонули в реке Саято в штате Огайо. Они пытались помочь еще одному тонущему человеку. Власти сообщили о трагедии 20 июля. По словам шерифа округа Делавер Джеффри Балзера, один из проезжавших мимо водителей позвонил в службу 911, заметив до полусмерти перепуганного ребенка, который бежал по дороге. Двое детей младше 10 лет были переданы под опеку социальных служб, сообщил шериф, включая того ребенка, который бежал за помощью. 19 июля группа людей отдыхала у реки Саято в пригороде Колумбуса, в городе Пау. Один из них зашел в воду, решив искупаться, и начал тонуть. Другие люди, бросившиеся ему на помощь, тоже начали тонуть, рассказал Балзер. Спасательные службы, обследовавшие реку 19 июля, обнаружили тела двух женщин. Их доставили в больницу, где врачи констатировали смерть, сообщил Балзер. Тела трех мужчин были найдены в реке 20 июля, сообщила представитель офиса шерифа округа Делавер Трейси Уайтед. Эта трагедия произошла через 2 дня после того, как на юге штата Юта погибли 5 членов одной семьи. Внезапный паводок накрыл каньоны во время туристического похода и унес их жизни.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: 3,5 года назад, о чем мы ранее сообщили в выпуске последних известий, в Массачусетсе произошла страшная трагедия. Мать задушила своих 3 детей, а потом выбросилась из окна, пытаясь покончить с собой. Теперь женщину, убившую детей, судят, но защита считает, что она невменяема и не может быть осуждена, сообщает Yahoo News. когда 24 января 2023 года Патрик Кленси вышел из своего дома в Даксбери, в штате Массачусетс, он не мог даже и предположить, что короткая поездка за готовой едой и лекарством для своей дочери навсегда изменит его жизнь. Вернувшись в дом на Саммер-стрит, где он жил с женой Линси и их тремя детьми, он, как позже рассказал полиции, заметил непривычную тишину. Пытаясь найти свою семью, Патрик сначала подошел к спальне, но дверь была заперта. Когда ему удалось попасть внутрь, он увидел кровь в комнате и открытое окно на втором этаже. Он выбежал на улицу и увидел Линси, лежащую на земле под окном. У нее были порезы на запястьях и на шее. В панике он набрал 911. «Что ты сделала?» – спросил Патрик у жены, как позже пересказал запись звонка помощника окружного прокурора округа Плимут. Она ответила, что пыталась покончить с собой. «Где дети?» – спросил он. «В подвале». Конец цитаты. Ответила она. Через несколько мгновений, по словам прокурора Дженнифер Спраг, в записи слышно, как Патрик Кленси кричит от боли и шока, когда он находит своих мертвых детей. Конец цитаты. Полицейские обнаружили 5-летнюю Кору, 3-летнего Доусона и 8-месячного Каллана без сознания, как и позже указали сотрудники полиции, и в присяжных показаниях было очевидно, что всех троих задушили. Детей доставили в ближайшие больницы, где врачи впоследствии констатировали их смерть. Линси Кленси после попытки самоубийства осталась парализованной. Ей предъявили обвинение по 3 эпизодам убийства детей. Судебный процесс начался в прошедший понедельник. Кленси, бывшая медсестра родильного отделения в одной из известных больниц Бостона, она вину свою не признала. Она находится в государственном госпитале Тюксбери в Массачусетсе. При этом, как заявлял ее адвокат Кевин Родингтон, защита не отрицает, что именно она убила детей, но настаивает, что привлекать ее к уголовной ответственности за убийство нельзя. Эксперт отмечает, что подобная линия защиты имеет прецедент, однако в этом деле добиться такого решения будет очень сложно. 35-летняя Кленси долгое время страдала депрессией. По словам Редингтона, менее чем за месяц до гибели детей она добровольно легла в психиатрическую клинику. Врачи несколько раз меняли ей препараты, пытаясь лечить депрессию, и, как утверждает защита, это только ухудшило ее состояние. Наше общество крайне плохо лечит женщин с послеродовой депрессией, и тем более с послеродовым психозом. Очевидно, что произошедшее стало следствием психического заболевания. Конец цитаты, сказал Редингтон на слушаниях в 2023 году. На предварительных слушаниях адвокат неоднократно давал понять, что будет добиваться признания того, что Кленси не подлежит уголовной ответственности за смерть детей, поскольку в момент случившегося она находилась в состоянии тяжелого психического расстройства. Винни Редингтон и сторона обвинения спорили о том, какие экспертные заключения можно будет представить суду, если защита пойдет по пути так называемой линии невменяемости. По словам Редингтона, присяжные должны понять, почему Патрик Кленси и его жена Линси обращались к врачам из-за депрессии и жизни, полной мучения и из-за лекарств. Конец цитаты. Прокуроры возразили и дали понять, что готовы представить собственных экспертов по вопросу уголовной ответственности. И накануне этого процесса, который стартовал в прошлый понедельник, сторона обвинения также дала ходатайство о приобщении записи звонка в 911. Которое Патрик сделал, вернувшись домой и обнаружив свою семью. По мнению прокуратуры, его рассказ о том, как он нашел детей, а также о том, каким образом Линси их задушила, указывает на заранее обдуманный характер действий, крайнюю жестокость подсудимой. Конец цитаты. Ну и судья штата Уильям Салливан постановил, что присяжные услышат запись звонка в 911, а также побывают в бывшем доме семьи Кленси. Если присяжные решат, что Кленси не подлежит уголовной ответственности за смерть детей, суд, вероятно, начнет процедуру помещения в государственную психиатрическую клинику. Есть устойчивое представление, что защита по невменяемости – это способ избежать тюрьмы, который адвокаты просто используют как аргумент. Но это довольно редкая стратегия, и еще реже она приводит к успеху. Нет, цитаты, сказал судебный психиатр Джонни Джонсон, занимающийся оценкой обвиняемых. Большинство людей с психическими расстройствами, такими как биполярное расстройство или шизофрения, не совершают насильственных преступлений. Поэтому защита, основанная на послеродовом психозе или подобных состояниях, часто идет против сложившихся представлений, отметил Джонсон. Фактически нужно убедить присяжных, что человек был настолько дезориентирован и его мышление настолько искажено, что он не мог понять, что делает что-то неправильное. Даже если, в принципе, знал, что убийство – это неправильно. Правильно. И это крайне сложно. Конец цитаты, сказала она.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Что стало причиной вспышки взрывной диареи в Штатах до сих пор остается неясным. Проверка образца салата «Айсберг» на паразита, вызвавшего массовую вспышку диареи, от которой пострадали тысячи человек у нас в Штатах, дала неверный результат, сообщает сегодня BBC. Тест показал наличие болезнетворного агента там, где его на самом деле не было. Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов 18 июля заявило, что образец продукции от поставщика Taylor Farms, работающего сетью Taco Bell, дал положительные результаты на циклоспору. Однако, уже 19 июля ведомство сообщило, что пересмотрело результаты анализа и пришло к выводу, что это была ошибка,

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: Питание сообщило, что уже убрало всю затронутую продукцию Tellers Farms из своих ресторанов. Ну а тем временем количество заболевших у нас растет. Случаи циклоспороза зарегистрированы уже в 31 штате. Десятки людей госпитализированы.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий. Зарубежные новости. В ночь на 18 июля Украина атаковала два склада крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, сославшись на то, что там хранились комплектующие для дронов. В результате погибли 8 человек, более 80 пострадали. Сумма ущерба, нанесенного складам и хранившимся на них товарам, пока неизвестна, на подсчет уйдет не меньше месяца. Под атаку ВСУ попали склады компании в подмосковной «Электростали». Площадь 250 тысяч квадратных метров – это один из крупнейших логистических центров Wildberries, а также в Котовске Тамбовской области площадь 108 тысяч квадратных метров, который открылся только в прошлом году. По оценкам экспертов, склады в «Электростали» в Котовске составляют от 6,5% до 9% складских площадей Wildberries. Их потеря не парализует работа маркетплейса, но может увеличить нагрузку на логистическую сеть. При этом сроки доставки для покупателей вряд ли сильно удлиняться. По подсчетам источников «Коммерсанта» и Forbes, восстановление складов может стоить от 60 до 100 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Тем временем Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах России Владимира Ладанова и выразило серьезную беспокойство с гибелью граждан страны в результате российского удара по торговому судну в Черном море. Нападение на коммерческие суда и, как следствие, гибель ни в чем не повинных гражданских лиц неприемлемо, их необходимо избегать. Конец цитаты, заявили в министерстве. Власти Украины сообщили, что 19 июля войска России нанесли ракетный удар по торговому судну Golden Leo в Черном море возле берегов Одессы, которое шло под флагом Гвинея-Бисау. Судно выходило из Одесского порта после погрузки кукурузы. Одна из ракет попала в район правого борта настройки. На судне произошел пожар. На борту находились 17 членов экипажа, граждане Сирии и Индии, а также гражданин Украины, лоцман. В результате удара погибли 10 человек, 9 членов экипажа и украинский лоцман. Выжившие моряки были доставлены в Одессу. В МИДе Индии заявили, что в результате удара погибли 4 граждан страны, один ранен, он находится в критическом состоянии. А российская сторона это не комментировала.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сообщается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев косвенно подтвердил факт возможной встречи влиятельных представителей России и Германии в Баку для обсуждения окончания российско-украинской войны. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Алиев рассказал, что 12 июля в Азербайджан приехали бывший премьер-министр земли Бранденбург Матис Плацек и бывший глава ведомства федерального канцлера Рональд Пафала, а также бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Зубков улетел 13 июля, остальные политики днем позже. Во всяком случае, так отметил Алиев, он подчеркнул, что у него нет информации, были ли между ними контакты. Наша территория была использована без нашего уведомления. Если эта встреча может способствовать окончанию войны между Россией и Украиной, мы можем только это приветствовать. Конец цитаты, заявил он. О возможной встрече представителей Германии и России в Баку 16 июля сообщили немецкое издание Die Zeit и телеканал RBB. По данным журналистов, контакты осуществлялись по линии бывшего форума «Петербургский диалог», который официально был прекращен после начала российско-украинской войны.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну, а сейчас у нас есть возможность все-таки послушать нашего президента. Его обращение многие каналы отказались транслировать.
3: Прежде чем мы начнем, я с гордостью сообщаю, что наша страна стала безопаснее, сильнее и гораздо богаче, чем когда-либо прежде. У нас все отлично. Менее 2 лет назад мы унаследовали экономическую и социальную катастрофу. Это была самая страшная инфляция за последние 48 лет, широко открытые границы, через которые хлынули миллионы и миллионы людей со всего мира.

0: мира, включая преступников всех мастей. И 11 888 убийц к нам пришло. Причем многие из убийц убили более одного человека. У нас сделали трансгендерные операции повсюду, мужчины играли в женских видах спорта, была преступность, опустошавшая наши города, и весь мир смеялся над нами, как над нацией. Но теперь все изменилось. 2 года назад наша страна была мертва. Сейчас мы самая динамично развивающаяся, горячая страна в мире. Америку уважают так, как ее никогда раньше не уважали. В Соединенные Штаты сейчас инвестируют больше денег, чем когда-либо за всю историю нашей страны. Сегодня трудоустроено больше американцев, чем когда-либо прежде. На этой неделе было объявлено, что инфляция продемонстрировала самое большое месячное снижение более чем за 6 лет. Это только что вот буквально произошло. Эти данные только что были опубликованы. Средства массовой информации сообщили об этом, и мы принимаем это. Лучший показатель за 6 лет – снижение налогов в нашем большом прекрасном законопроекте экономит трудолюбивым семьям тысячи и тысячи долларов. Благодаря таким положениям, как отсутствие налога на чаевые, отсутствие налога на сверхурочную работу и отсутствие налога на пенсии и социальное обеспечение для наших замечательных пожилых граждан, а также налоговый вычет по процентам по кредиту, использованному для покупки автомобиля, но только если этот автомобиль произведен в Америке. Кроме того, предусмотрено 100% списание расходов на наших предприятиях, создающих наши рабочие места. Наш фондовый рынок находится на самом высоком уровне за многие годы. Более того, можно сказать, что за всю историю. И ваши пенсионные накопления по планам 401K, пенсионные фонды и другие пенсионные счета устанавливают рекорды каждый день, самые высокие за всю историю. На протяжении многих лет мы платили самые высокие цены на рецептурные лекарства среди всех стран мира. Теперь же мы платим самые низкие цены благодаря политике наиболее благоприятствуемой нации, потому что мне удалось заставить остальной мир и фармацевтические компании действовать ответственно. Цены на лекарства снижаются на 70, 80 и даже 90%. Сайт trumprex.gov, это все в конечном итоге значительно снизит стоимость медицинского обслуживания. Зайдите на сайт trumprx.gov и воспользуйтесь этой возможностью. Стоимость медицинского обслуживания значительно снижается благодаря тому, что мы сделали с ценами на рецептурные лекарства. Кроме того, благодаря счетам Trump Accounts, каждый ребенок в Америке теперь имеет доступ к освобожденному от налогов инвестиционному счету для накопления на будущее. Миллиарды и миллиарды долларов вкладываются компаниями и частными лицами ради наших детей, чтобы к 18 годам у них потенциально могли быть сотни тысяч долларов на счету, что даст им великолепный старт во взрослой жизни. Поэтому обязательно зайдите на сайт trumpaccounts.gov, аккаунт Трампа, счета Трампа, и зарегистрируйте своего ребенка или любого другого ребенка, которого вы хотите зарегистрировать. Наши прежде полностью открытые границы превратились в самые защищенные границы за всю историю нашей страны. За последние 14 месяцев в Соединенные Штаты не был допущен ни один нелегальный мигрант. Ноль. Ни один. Ноль. Никто не думал, что это вообще возможно. У нас была худшая граница за всю историю нашей страны, а теперь она у нас лучшая. Преступность стремительно снижается по всей стране, а уровень убийств достиг самого низкого значения с 1900 года, то есть более чем за последние 125 лет. Мы осуществляем рекордные инвестиции в наши вооруженные силы, и у нас самая сильная и самая мощная армия в мире с большим отрывом. Я создал ее во время своего первого президентского срока, и, к сожалению, теперь мы вынуждены ее использовать. Мы добиваемся успеха в Венесуэле, которая теперь сотрудничает с нами в добыче миллионов и миллионов баррелей нефти. Мы также добиваемся больших успехов в Иране, и очень скоро вы увидите плоды этой работы. Америка вернулась и чувствует себя просто великолепно. Но перед нами по-прежнему стоит серьезный вызов, который необходимо срочно решить, потому что ни одна страна не может быть великой без честных и справедливых выборов. Вы должны доверять своей стране, потому что без доверия не может быть величия. Очень все просто. Нет доверия – нет величия страны. На протяжении многих лет я призывал к решительным, быстрым и смелым действиям для защиты честности и неприкосновенности американских выборов. Каждый американец заслуживает уверенности в том, что когда он отдает свой голос, этот голос будет точно подсчитан в системе, а сама система будет надежна защищена. Такой, в которой мошенничество и вмешательство не просто затруднены, а практически невозможны. К сожалению, существующая сегодня система катастрофически далека от этого стандарта. Сегодня вечером я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных материалов, раскрывающих шокирующие уязвимости нашей избирательной инфраструктуры. Эти материалы, эти доказательства показывают, что существующая избирательная система чрезвычайно уязвима и действительно уязвима в масштабах, которые ранее казались невозможными для взломов, эксплуатации и иностранного вмешательства. Не менее тревожно и то, что на протяжении многих лет эта жизненно важная информация скрывалась и утаивалась от вас, американского народа, нашего замечательного великого американского народа. Но прямо сейчас все изменится. Документы, которые мы начинаем публиковать уже сегодня вечером, были собраны рабочей группой Белого дома по обеспечению прозрачности государственного управления, замечательной командой людей, сотрудниками консультативного совета президента по вопросам разведки при поддержке руководителей наших ведущих разведывательных служб, которые лично изучили все выводы. Сегодня вечером мы предоставляем эти материалы и полностью подтверждаем их подлинность. Вы можете ознакомиться с этими документами самостоятельно на сайте whitehouse.gov. Это whitehouse.gov. Зайдите и посмотрите. Цель публикации этой информации — не подорвать доверие к выборам, а заслужить это доверие, открыто указав на существующие уязвимости и очень-очень быстро их устранив. И именно этим мы сейчас и занимаемся. Документы охватывают 5 основных направлений, вызывающих серьезную обеспокоенность. Во-первых, они показывают, что в течение нескольких лет, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китайская Народная Республика осуществила, как считается, крупнейшую в истории компрометацию данных, связанных с выборами США, в результате чего Китай незаконно получил доступ к данным 220 миллионов американских избирателей. Эти данные включают имена, адреса, номера телефонов, партийную принадлежность и другую конфиденциальную информацию, необходимую для регистрации избирателя и осуществления иных противоправных действий. Именно это, как утверждается, и происходило. Эта утечка данных создает беспрецедентную угрозу безопасности выборов в США. Разведка также показывает, что Китай создал специальное подразделение по эксплуатации этих данных именно для данного проекта. Еще более усугубляет ситуацию второй пакет документов, который мы сегодня опубликуем. Согласно этим материалам, представители так называемого глубинного государства, очень известной группы людей, во многих случаях работавших в наших разведывательных структурах, активно стремились скрыть и преуменьшить масштабы китайского вмешательства в американские выборы, утаивая эту информацию как от президента США, так и от американского народа, в масштабах, которые вообще никто не считал возможными. Американские спецслужбы начали получать сведения о компрометации баз данных регистрации избирателей США еще в 2020 году, когда они обнаружили, что Китай приобрел, похитил или взломал данные десятков и десятков миллионов избирателей в 18 штатах. Китай просто это украл. Однако те, кто должен был поднять тревогу, вместо этого предпочли скрыть эту информацию в тайне. Мне, как президенту, об этом не сообщили, как не сообщили, насколько нам известно, и никакому другому президенту. Более того, насколько нам известно, Конгресс также не был проинформирован об этом. Вместо этого нам постоянно повторяли одну и ту же заученную фразу: «Это самые защищенные выборы в истории нашей страны». Именно эту стандартную формулировку все мы предписывали использовать. Сокрытие этого колоссального нарушения безопасности выглядит еще более тревожным в свете дополнительных материалов, свидетельствующих о том, что Китай предпринимал и другие действия, связанные с выборами, с целью подорвать работу моей первой администрации и нашей предвыборной кампании 2020 года. Они не хотели, они просто не хотели, чтобы Дональд Трамп победил, и отчаянно боролись, как черти просто против этого. И на это были свои причины. Как показывают публикуемые нами документы, в отчетах Центрального разведывательного управления США прямо говорилось, и я цитирую, «В середине 2018 года политика Коммунистической партии Китая заключалась в использовании всех внутренних и внешних сил, выступающих против президента Соединенных Штатов, с целью сократить число голосов, поданных за президента США, добиться его отставки или не допустить его переизбрания». Разве же это не замечательно? Кроме того, уже в середине 2018 года Китай работал над тем, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а позже и на результаты президентских выборов 2020 года. Отдельно, в середине 2019 года стратегия китайского правительства в отношении США была сосредоточена на подрыве доверия американцев к президенту США. Они хотели заставить людей думать, что ваш президент не так уж хорош, хотя на самом деле ваш президент проделал великолепную работу. Но они сделали все возможное, чтобы добиться противоположного впечатления, продвигаемого в СМИ. Далее в этом документе, подготовленном Центральным разведывательным управлением США, ЦРУ, говорится, что стратегия включала использование связи Китая с крупными американскими компаниями, чтобы повлиять на лидеров американского бизнеса и настроить их против президента Соединенных Штатов. Китайское правительство стремилось выявить американских журналистов, которые писали негативно о президенте США, и платить им крупные суммы денег за публикацию еще большего количества негативных материалов о президенте США, как можно большего количества, причем им было безразлично, что именно будет написано. Китайское правительство хотело, чтобы президент США проиграл следующие выборы, и причина, по которой они хотели моего поражения, заключалась в том, что они знали, я прекрасно понимаю, что они делают, я ввел против них пошлины на миллиарды и миллиарды долларов и создал самую сильную армию в мире.
1: Это были отрывочки из обращения Дональда Трампа, которые игнорировали многие средства массовой информации и отказывались ставить его в эфир. У нас есть еще несколько важных новостей.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В понедельник утром на ступенях здания, в котором находится Нью-Йоркское отделение службы иммиграции таможенного контроля Соединенных Штатов ICE, вспыхнуло пламя и появился дым. Телеканал ABC, а также другие средства массовой информации показали кадры, на которых подозреваемый в шлеме выливает жидкость из емкости, поджигает ее, а затем скрывается с места происшествия. Подозреваемого потом задержали охранники после того, как он выпустил несколько пуль из пневматической винтовки. Три человека получили легкие ранения. Представитель ФБР сообщил, что подозреваемый, 43-летний ветеран вооруженных сил Соединенных Штатов, по имеющимся данным, у него обнаружили бензин, два топора, молоток, мачете и три ножа. Следственные органы полагают, что подозреваемый выступал против иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа. Сообщается, что у него был плакат с надписью «Айс вон с наших улиц». Конец цитаты. Мотивы этого преступления в настоящий момент расследуются. Нападение в понедельник прошло после убийства агентами АЭС двух человек из огнестрельного оружия, о чем мы ранее сообщали в выпусках последних известий, которое произошло в этом месяце в отдельных инцидентах в штатах Техас и Мэн. Это вызвало массовые протесты по всей нашей стране.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Новым главой вооруженных сил Украины станет командующий объединенными силами ВСУ Михаил Дропатай. Сырский возглавлял ВСУ с февраля 2024 года. На этом посту он сменил Валерия Залужного. Ну и также у нас в заключении есть еще одна новость.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия, Москва. Тверской районный суд Москвы назначил 5 суток ареста Магомеду Магомедову, признав его виновным в мелком хулиганстве. Это часть 2 статьи 20.1 КоАП. По версии полиции, вечером 18 июля Магомедов, находясь на Красной площади, выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное в непредназначенном для этого месте. Конец цитаты. Как уточняют осторожно новости, мужчина выгуливал козочку. Что стало с козочкой после ареста Магомедова, неизвестно. Агентство Москва пишет, что Магомедова раньше не раз видели на улицах города с козочкой. И на одном из видео он говорит, что козу зовут Лейла. Так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу, редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Yahoo News, «Отличные новости», «Форум Дели», «PBS News», «Медуза».

0: Гудзе. Осторожно, новости. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Как ранее сообщали синоптики, в Филадельфии грозы, а потом уже столбики потихонечку будут снижаться. При солнечной погоде будут на показ сначала где-то чуть выше 80, и потом даже к субботе и ниже 80 градусов по Фаренгейту. Но опять-таки это будет преимущественно солнечная погода и без осадков. А вот в Портленд-метро Эри жара. Жарко также будет в районе Большого Сиэтла. В Портленде округ Молтнома объявил чрезвычайное положение и открыл пункты охлаждения. И поскольку в ближайшие два дня ожидается резкое повышение температуры почти до 100 градусов по Фаренгейту, это 38 и более градусов по Цельсию, уже действует предупреждение об опасной жаре, и власти Молтнома принимают срочные меры, чтобы обеспечить безопасное место для тех, кто хочет укрыться от зноя. И во вторник глава округа Молтнома Джессика Вега Петерсон объявила о введении чрезвычайного положения, режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 22.00, и в период с 11 утра до 22.00 жители округа Молтнома смогут бесплатно воспользоваться транспортом компании TriMet, если они отправляются в пункты охлаждения. Чтобы помочь жителям пережить жару, управление водоснабжения Портленда, это Portland Water Bureau, объявило об установке многочисленных точек с питьевой водой в парках северо-восточной и юго-восточной части города. Ну и также можно будет не только укрыться от жары, это библиотеки, общественные центры, фонтаны, бассейны, где можно искупаться. В Портленде жара продлится примерно до четверга, и к тому же на этой неделе вероятны молнии, поскольку остатки энергии и влаги от посттропического шторма Элида переместятся в наш регион. На нашем Орегоновском побережье будут дожди и грозы. Также они могут дойти и до Портленда, в районе Большого Сиэтла. После 90 градусов по Фаренгейту будут уже 70, и все придет в норму уже с четверга и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

На самом деле атмосфера очень много значит, потому что Бог может благоволить к этому месту и может не благоволить. Соломон может построить потрясающий храм, самый величественный на Востоке в то время, когда люди мечтали увидеть такую красоту и такое величие. Он может произносить самые изысканные речи, потому что это Соломон. Но если огонь не опустится на этот жертвенник, то там все вот так пусто, просто пусто. Просто это ни о чем. Я вот присутствую здесь сейчас, третье служение, я хочу вас просто сказать, берегите это Божье расположение к этому месту. Просто я не знаю, какой точно совет дать, но берегите, чтобы это не потерять. Здесь масса факторов может влиять на то, что Бог благоволит к этому месту или перестанет благоволить. И молитесь за пастора вашего. Это тоже не просто так сказано. Знаете, в Библии написано, восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать народную перепись. Вот как оно работает. Давид вроде бы и муж Божий, да не вроде бы, а муж Божий, по сердцу Божьему. И что-то не сориентировался. Не распознал, настоял на этом, слово царя превозмогло. Люди менее духовно ему говорили, не делай этого, беда будет, нутром чуем, не делай этого. А он настоял, потому что он первое лицо, и от его решения многое зависит. И всем досталось. Вот, то есть молиться за пастора, это важно. И сохранять вот эту атмосферу. Я знаю, что вы строитесь. У вас в перспективе огромные проекты. Красивый зал. Но не потеряйте этого Божьего благоволения, потому что останется только золото. Знаете, как Христос говорил фарисеям и книжникам, безумные и слепые, что больше, храм или золото? Что ж вы... Как вы к этому пришли, что золото больше храма? Это же храм освящает золото, а храм чем ценен? Благодаря живущему в нем. Клянущийся храмом клянется живущим в нем. Вот в чем ценность храма. А если живущий покидает этот храм, то пустая коробка. Просто вот я чувствую в духе, да, каждый из вас должен внести свою лепту. Молитвенно просто молиться о Божьем благоволении и расположении, чтобы не потерять этой чудесной атмосферы. И тогда люди тянутся. Знаете, люди тянутся не к величию человеческому, не к гениальным людям, не к харизматичным личностям. Это как раз в мире этим пользуются, потому что там нет помазания. Очень простой ответ, очень простое объяснение. Там нужно развлекать людей. Там нужно держать внимание аудитории. Потому что самые талантливые, самые смешные, самые умные – все там. По-другому люди разбегутся, их надо просто развлекать. Ну ладно, в мире это понятно, а в церкви, когда надо развлекать, потому что люди разбегаются, это трагедия. Потому что в церковь люди идут из-за живущего там, из-за присутствия Божьего, из-за назидания. Да, да, да, назидание, когда в душе что-то происходит, когда голос Божий работает над твоим сердцем, когда оно плавится, когда ты принимаешь какие-то важные решения, когда ты даешь определенные обеты Богу в этой атмосфере. Это и есть чудо. Это и есть чудо. Многие мирские люди не понимают, что этих людей туда так тянет. На самом деле, это даже не чувство долга там, или страха перед адом. Это уже форма манипуляций. На самом деле, нас влечет сам Господь и Его присутствие. Таково Его царство. Он царь. Он создает царство по своему образу, по своему внутреннему наполнению. Вот кем Он является, как любой хозяин в доме. В один дом заходишь,
Легко, смеются, раскрепощенная атмосфера, обнимаются. Там не страшно. Там всегда полно людей, дверь открыта. А другой дом, заезжаешь в район, где все под камерами, gated community, люди богатые, а в доме холодно, холодно. И тебе не хочется, ты сидишь за этим столом, не знаешь, как вести себя, что-то неправильное сделать. Боишься локти поставить на край стола. Все на тебя смотрят. Так точно и в церкви. Если Бог благоволит, это ощутимо. Вам выпало счастье. Бог благоволит к этому месту, это заметно. Поэтому сберегите это, сохраните. Читаешь Евангелие, там написано, Христос предупреждает всех нас. Царство Божие не придет приметным образом. Не скажут, вот оно там. И все побежали в тот район, потому что там Царство Божие. Или в тот город. Нет, нет, нет, нет. Если внутри непорядок, в сердце, то тебя в Царствие Божье посели, ты там все испортишь. Потому Христос намного глубже затеял эту реформу. Он сказал, Царство Божие – это не территория, Царство Божие – это состояние твоей души, когда туда вселяется Господь. И там наступает тишина, там все твои страсти, как волны морские, уляжутся и успокоятся. И наступит великая тишина. Вот что такое Царство Божие, когда из агрессивного твоего характера, из мужчины такого, который может обидеть, ты становишься мягким и добрым. Это и есть чудо. И я не преувеличиваю. Чем старше становлюсь, тем больше я уверен, что самое большое чудо – это не когда ноги растут. Это когда человек преображается в образ Божий. Потому что не существует силы на земле, могущей изменить человека, кроме силы Святого Духа. Это и есть самое большое чудо. И люди еще говорят, где Бог? Вот он, Бог, когда человек становится мягким, когда его гордыня смиряется и не перед обстоятельствами смиряется. Бог не признает смирение раба, когда у тебя выбора нет, когда у тебя выбор есть. И ты в позиции пастора, или там руководителя, или даже отца в доме. Ты в позиции, по возрасту ты старше. Но ты никогда не злоупотребляешь этим. Ты служишь. Ты служащий. Это есть чудо. Таково царство, которым правит Христос. Это и есть Царствие Божие. И оно внутри вас есть. Но даже приходя к Богу, я же как личность не исчезаю. И привычки мои, и нрав мой такой, знаете, строптивый. Вот есть такое старое слово. Оно больше-больше выходит из обихода. Строптивый, да, то есть упрямый, еще такой жестоковыйный, то есть, да. Вот в позу стал. Каждому из нас это присуще. Вот я заметил, есть люди своевольные, а есть люди безвольные, которых жизнь поломала. Но Богу не нужны ни те, ни другие. Ну как не нужны? Это я неправильно выразился. Ни то, ни другое не угодно Ему. Он не хочет безвольных людей, и Он не хочет самовольных людей. В этом весь процесс. Он работает надо мной. Всю жизнь работает. Терпеливо, настойчиво. На каком-то этапе жизни я понял, что Бог очень настойчив. У него хватит терпения. Он взялся за работу, он доведет ее до конца. И мне это так нравится, и мне так безопасно вот осознание того, что Бог взялся за меня лично. Мне так хорошо и комфортно, потому что сам я себе не доверяю. Я помню хорошо некоторые переживания, такие серьезные перекрестки были в моей жизни. Помню период, когда, ну, просто страсти, похоти обуревали мной. Я не мог справляться с этими страстями внутренними. И мне было
так больно, мне было так стыдно, меня так рвало от этого, потому что я не привык жить двойной жизнью, я привык перед людьми всегда быть вот таким открытым. Здесь я не знаю, что сказать, я просто не справляюсь. Я помню, как я ночью просто выл к Богу: «Господь, что происходит?» Объясняй, что происходит? Я от юности себя хранил, я стал вот это все говорить, знаете, я берег себя, я такой цельный, И я слышу голос Божий. Бог заключил всех в непослушание, чтобы всех помиловать. А, вот оно как. То есть, я так смело приходил к Нему. Так уверенно, это была самоуверенность. Это не было упование на божественную благодать и милость. А вот оно что. Вот оно что. Не получится так к Богу приходить, потому что это твоя самоправедность. Это твоя самоуверенность. А Господь говорит: я презрю на сокрушенного сердца. Broken, разбившийся. Стакан разбился. Господь, ты серьезно? Ты ждешь, пока я цельный, собранный, которого берегли. Разобьюсь? Are you serious? В чем смысл? Смысл в том, что ты слишком засмотрелся в зеркало, ты слишком много любуешься собой. Смысл в том, что это и есть гордость. Слишком ты независимый, в том числе от Бога, слишком самостоятельный и самоуверенный. Тебе надо разбиться. Что мы делаем, когда разбивается стакан или посуда, или ваза? Выбрасываем мусор, если мы не дорожим этой вазой. А если это именная ваза? А если это редкая? А если это единственная? А если это связано с кем-то очень-очень дорогим в нашей жизни? О, это трагедия. Мы собираем ее по кусочкам, мы склеиваем, мы бережем ее, даже она вся в шрамах, эти в трещинах, но мы ее бережем. Вот так и Бог с нами. Вот так и Бог с нами. Мне так нравится в этом отношении Библия, что это не книга бахвальства, где только удивительные, потрясающие истории героев веры представлены. Там все написано, все, ничего не прячется, все. Падали, грешили, ссорились. Павел, Новый Завет, Петр обличает Петра в лицемерии. Все написано. И главное, в них нет зла друг на друга, никто не досаждает друг друга, все понимают. Как же это удивительно, когда в Гефсимании они сидят, и Христос говорит: в эту ночь вы все от меня откажетесь, вы все соблазнитесь во мне, вы все разобьетесь, в других переводах, вы потеряете в меня веру. Боже мой, что может стрястись, что мы в тебя веру потеряли? Вы все разбежитесь. С одной стороны, они привыкли ему доверять, все, что он не говорит, сбывается. Ну, что это за заявление такое? Вы все меня оставите? Что это такое? Петр говорит: даже если все отрекутся, я не отрекусь. Христос говорит ему: вот как раз ты, в отличие от остальных, три раза отречешься. А это почему? Потому что ты больше других уверен в себе. Ты будешь падать и разбиваться до тех пор, пока ты будешь уверенным в себе. Какое унижение! Он сидит возле этого костра. Какая-то женщина, которую он первый раз видит, полушепотом там: вы не знаете, мне кажется, это человек подозрительный, я его когда-то видел. Ни мужества не осталось, ничего. Человек запинается, боится, отрекается. Какой позор, какое унижение, как это пережить, что делать дальше? И ладно бы один раз. Такое дно, человек просто на дно скатился. Выйдя, горько плакал. Ну какой удивительный Иисус. Когда Он по воскресении сказал ученикам: позовите всех и скажите Петру. Я представляю, как они приходят и говорят: мы видели его, сказали, что мы собрались, и Петру скажите. Я представляю, как Петр встал и сказал: ты не врешь,
Ты не врешь, так сказал. Мое имя называл. Да, твое имя называл. Так и сказал, чтобы отдельно Петру передали. Да, вот так и сказал. Ни упрека, ничего. Смотрит просто на него, как будто ничего не случилось. Вот это нас покоряет. Вот это покоряет. Потом ты полагаешься на него. Ты ему доверяешь. Ты изучаешь его характер. Ты понимаешь, кто он такой. Вот кто он? Вот кто мы ему, чтобы за нами так бегать, так ухаживать, так унижаться? Вот кто мы ему? Чем мы могли вызвать его такое расположение? Бог доказывает к нам свою любовь тем, что Иисус умер за нас, когда мы были грешниками. Ничего привлекательного. Ни тогда, ни сейчас. Я говорю иногда, если у меня забрать Иисуса, я стану самым гнилым человеком в нашем городе. Если встретить в нашем городе самого последнего негодяя, и он встретится с живым Иисусом, он станет праведным человеком. И все очень просто. Все возвращается к Иисусу, живущему во мне. Даже моей воли недостаточно. Ну, в смысле силы воли. Вот есть такое выражение, это сила воли. И что? И ты смотришь в зеркало и клянешься, что больше в казино не пойду, больше сигарету в рот не возьму, больше порнографическую страницу не открою. И что? А ничего. Просто бы было, если бы все решалось умом. Оно не решается, оно в подсознании сидит, а это часть твоей сущности. Зигмунд Фрейд говорил, человек управляет не сознанием, человек управляет подсознательное. Правильно говорил. Сущность твоя управляет. Я знал одного человека, который был в сильной игровой зависимости, лудомания называется. Он говорил, что когда у меня появлялись деньги, и я бежал в казино, оставалось 200 метров до казино, я все равно ловил такси, если мог поймать такси. Не мог справиться. Это рабство, это унизительно. Человек для такого не создан. Человек создан для Бога, у него есть достоинство, он нужен своему Творцу. Бог почтил человека тем, что сотворил по своему подобию, назвал детьми своими, друзьями своими. Но человек хотел независимости. Все началось с дьявола, который был в присутствии Божьем, имел самый большой доступ в присутствие Божье, потому что там же были и ангелы, и архангелы, и херувимы, и серафимы. А потом пришла гнилая мысль. Буду подобен Всевышнему. А это что такое? Это откуда такое? Вот откуда это? Вот это и есть падение. Вот здесь начинается падение. Когда ты себя рассматриваешь не в Боге, а самостоятельно, отдельно от Бога. Я же говорю, любуешься собой в зеркало, нравишься себе слишком. Это начало падения. В сердце пришла гнилая мысль, с которой началось все падение. Потом он эту же идею вселил первым людям. Вы будете как боги. Вы будете сами определять, что добро, что зло. Вам никто не указ. Человек мерило всего. Нравится тебе это, значит добро. Не нравится, значит зло. Все просто. И к чему докатилось человечество? К рабству, к сильнейшей зависимости от своей гордыни. Когда девушка, женщина, за которой ты ухаживал, готов жизнь отдать, теперь ты ее бьешь. Ты ее обзываешь последними словами. Ты себя за это ненавидишь. И гнев контролировать не можешь. И что? И ничего. Мы рабы своих страстей, своего характера. Пока не разобьемся, толку не будет никакого. Пока не признаем, что без Бога мы никто, мы рабы. Вот смотрите, Царство Божье – это царство свободы. Свобода – это высшая форма, я считаю, почитания человека. Ты хочешь уйти? Пожалуйста. Господь, ты серьезно? Сколько учеников ушли, ты даже за ними не побежал, ты даже не попытался их остановить, вернуть. Ты остальным сказал, может, вы хотите уйти?
Это что такое? Это право. Это свобода выбирать и поступать по своему усмотрению. А попробуйте уйти из царства дьявола. Никто не может уйти. Без посторонней помощи, без помощи Бога ты просто туда не уйдешь. Это невозможно. Вот вам и вся разница. Потому когда я вижу различные формы манипуляций, давления, угроз, запугиваний, это не Дух Божий. Если это в церкви, это в доме, это всякое преувеличение, чтобы удержать детей там. Знаете, у Иова есть очень классная фраза. Там в книге его написано, когда эти друзья с ним говорили, с одной стороны видят, что муж благочестивый. Ну как же так все это объяснить? Что с ним такое могло случиться? И они там пытались это все упаковать так, чтобы Иов все равно виноват. То есть тебе это за что-то. И Иов им сказал однажды, надлежало ли вам ради Бога говорить неправду? Это значит, стоило ли врать, чтобы защитить репутацию Бога и как-то объяснить происходящее? Ну, как бы мы ж, в интересах Бога, Бог.

уже все равно прав всегда. Да, это я понимаю, но надлежало ли вам добавлять что-то к истине? Потому Бог им так и сказал. Вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов. Я постоянно за это вот трепетно к этому отношусь. Насколько я верно говорю о Господе? Для этого, конечно, нужно быть очень открытым, open-minded быть, и смелым быть, и говорить то, что не в пользу моей конфессии иногда, или даже не в пользу моих личных интересов. Нас, помню, сколько лет, наверное, 6-8 назад открылась еще одна очередная церковь в Сакраменто. И некоторые люди начали туда ходить, заглядывать, и ко мне подходят, некоторые спрашивают, ну что будем делать, пастор Александр, как бы вот люди так смотрят туда. Я помню, я поднялся за кафедру и говорю, друзья, мы никогда это не делали, давайте вместе это сделаем, вот так, спонтанно, сейчас. Давайте почитаем все двери в нашем зале. И вот так сидим и считаем. Насчитали 8 дверей. И я говорю, вот я ваш пастор на данный момент. Я вам говорю, вы можете выйти в любые из этих дверей и пойти в любую церковь нашего города, если там вы принесете больше плода, если там Господь больше прославится через вас, чем здесь. Если я здесь не смог предоставить вам в силу разных причин платформы для служения, а там вы принесете больше плода в Царстве Божьем, идите туда. Будь я на вашем месте, я бы так тоже поступил. Я действительно смотрю, а зачем манипулировать людьми? Это признак слабости, это признак недоверия, недоверия Богу. Потому все мировые религии, они держат людей страхом. Потому что если это не любовь, то есть только страх. Как там написано в Евангелии, да? Боящийся несовершен в любви. В любви нет страха. Когда ты любишь человека, ты готов на все. Ты не считаешь ни денег, ни личного времени. Ты вообще голову теряешь. Ты жизнь готов отдать. Мне один человек рассказал, как утверждает правдивую историю. Одна семья, где-то они в Нью-Йорке живут, жена ушла от мужа. Влюбилась и ушла. Потом она смертельно заболела, и у нее отказала почка. Обе почки. И она умирала. И, как вы знаете, есть очереди, ждут донора, человека, который может отдать одну почку. Человек может жить с одной почкой. Нашелся человек, и ей сделали операцию. И она выжила, и была очень благодарна этому человеку. Но в документах этот человек скрыл свои данные. Шли годы, и ее это донимало просто, кто этот человек. Ну, кто этот человек? И она несколько раз порывалась и с врачом говорила. Врач говорит, я не могу, я просто не могу выдать это. Это против контракта. И не знаю, каким образом это ее беспокоило. И она все-таки убедила этого врача выдать эту информацию. Где-то они уже там лично разговаривали. И он сказал, ну хорошо, если ты хочешь, я тебе расскажу, кто этот человек. Они сели в машину, и он повез ее на кладбище. Он сказал, этот человек отдал тебе свою почку, но сам не выжил с одной после операции. Она шла вся, дрожала по кладбищу и подошла и увидела могилку с фамилией своего бывшего мужа. Есть одна сила во Вселенной, это любовь. И все. Некоторые говорят, ну закон, ну ведь Божий закон, он может регулировать нас, он, это берега определенные, он же призван нас удерживать. Согласен, согласен, Божий закон это свято, это нужно. Но закон, пишет апостол Павел, ничего не довел до совершенства. А любовь есть совокупность совершенства. Хорошо. А какова же функция тогда закона Божьего? Мы говорим о Божьем законе. Ограничивать наши страсти. Практически все заповеди в десятисловии начинаются с приставки «не», то есть запрет.
не кради, не убивай, не прелюбодействуй, не произноси имени Бога напрасно, не пожелай чужого. И когда Христа спросили, а какая самая большая заповедь в законе? Он сказал, люби. Люби Бога и людей. В этой заповеди весь закон. Потому что любовь ближнему зла не сделает. Любовь есть исполнение закона. Августин когда-то сказал, люби Бога и делай все, что хочешь. Мне говорят, нет, нет, нет, это слишком. Так нельзя, так не получится. Ну, вот мы и проверяемся каждый на предмет того, как же все-таки воспитывать детей, как воспитывать людей в церкви, какие методы применять, ну, чтобы не расползалось общество. Александр, ты что предлагаешь? Людей надо держать в ежовых рукавицах. Я же сказал, на этом построены все мировые религии. Весь ислам на этом, иудаизм на этом. Почему так написано послание к евреям? Отвергшийся закона Моисеева без милосердия наказывается смертью. Ну как? Чтобы другим повадно не было. Суд и суд показательный, на виду у всех. Рука свидетеля должна быть первую. Первый должен бросить камень. По-другому не удержать это общество, оно просто разбегается. Я смотрел фильм, он основан на правдивых событиях, называется «Stoning of Sarah». «Stoning» — это избиение камнями. «Sarah» — это имя женщины, которую муж обвинил в супружеской неверности. В ауле, где-то далеко, в горах, ее побивают камнями. Ее зарыли в землю по пояс, связали руки. Я даже не знал, какие дикие обычаи существуют в отдельных таких аулах. Собрался весь аул, и первыми должны бросить камень родственники, близкие родственники, как бы отречься этим, осудить это. Хотя это была неправда. Муж просто хотел избавиться от нее. Но там уже никто не разбирался. И первым должен был бросить камень ее сын, мальчик-подросток. Это жуткая сцена. Я спать не мог после этой сцены. То есть он смотрит в лицо матери, которую любит, но здесь авторитеты, здесь Бог, здесь вера, здесь родовые кланы, здесь дяди, тети, папа. Давай, давай. Во имя Бога, давай. Вот мы и делаем во имя Бога. Человек бросает камень, я смотрю, попадает в лицо, расшибает лоб матери. И потому я удивляюсь проповедникам из христиан, которые еще в пример ислам ставят. Я удивляюсь. Игнатий Лойола, такой был выдающийся монах, который жил во времена реформации, люди массово покидали католическую церковь, и папа был в тревоге, что люди переходят в протестантизм. Игнатий Лойола пошел навстречу, на аудиенцию с папой, и предложил ему некоторые идеи, сказал, я верну людей в лоно католической церкви, только дай мне неограниченные права. А что ты хочешь? Я хочу прав. Если я получу права, я верну людей к Богу и в церковь. Потому вот это выражение «цель оправдывает средства». Слышали, да, такое выражение? «Цель оправдывает средства». То есть что это значит? Что любые методы, любые средства, которые мы применяем для достижения определенной цели, они оправданы. Лишь бы цель была достигнута. Так вот, это выражение принадлежит Игнатию Лойоле. Но это не все выражение. Полное выражение звучит следующим образом. Цель оправдывает средства, если цель – спасение души. То есть, другими словами, Лойола убеждает папу, что если мы хотим спасти души этих несчастных, заблудших людей, которые покинули Святую Римскую Церковь, то любые методы оправданы, лишь бы спасти их грешные души. И что ж ты хочешь, Игнатий? Пыток. Пытки, инквизиции, костры. Любые методы оправданы, лишь бы душа была спасена. Папа ему разрешил. Потом были построены трибуналы, особенно Испания прославилась этим. 17 трибуналов было в Испании.
десятки людей приговаривали к сожжению ежегодно. А сколько было покалеченных, а сколько людей осталось. Есть такой Джон Фокс, написавший книгу мучеников. Это считается один из двух самых точных документов о мучениках в истории. Он говорит о миллионах людей, которые остались без крова, без средств к существованию из-за инквизиции. Я 4 раза посещал музеи, где были выставки орудий пыток. Я был в ужасе осознать, что 95-99% всех орудий пыток придумала церковь, чтобы спасти душу. Эти орудия придумались отдельно для детей, отдельно для беременных женщин, отдельно для пожилых людей. В этом нет Христа. Потому я часто говорю, Христос и христианство – это не одно и то же. Где Дух Господень, там свобода, там любовь. Иисус рисует потрясающий образ своего небесного Отца в притче о блудном сыне. Когда тот пришел к отцу и сказал, дай мне надлежащую часть имения, вот как бы вы поступили, когда к вам пришел бы 20-летний молодой человек и сказал, пап, давай, вы же с мамой обещали, что вот это все ваше нажитое, здесь есть моя доля. Вот что бы вы сделали, или я? Мы бы поулыбались, сказали, иди работай. А если бы он настаивал, если бы он второй, третий, пятый раз вернулся и сказал, давай, сдерживай слово, то вы, скорее всего, прочитали бы ему длинную лекцию, вы бы сказали, запомни мои слова, ты не справишься с этой суммой, это будет тебе во вред, ты все это потратишь, ты сюда приползешь нищим и еще и зависимым в своих проблемах. Запомни мои слова. Мы бы точно так сказали. Но ты слушаешь Иисуса, Он же рассказывает об Отце, Он же не добавляет, не преувеличивает, не искажает образ Отца. Когда Сын пришел к Нему и сказал, дай мне надлежащую мне часть имения. Помните, что сразу дальше написано? Отец разделил имение. И тот ушел, за Отца забыл, гудел, веселился. А Отец забыть не мог его. А Отец... Голос его вспоминает. Отец проходит мимо спальни, она пустая. За столом сидят, его место пустое. Любовь страдает. Любовь всегда страдает. Я читаю песни, там об этой девушке написано, что она проснулась, а возлюбленного нет. Она бежит по этим улицам, встречает... страж городских, там, вы не видели его, они смеются над ней, надругались над ней, она бежит, подруг встречает, дочери иерусалимские, может быть, вы видели моего возлюбленного? Они говорят, а чем твой возлюбленный лучше других? Она говорит, он лучше 10 тысяч. Она начинает рассказывать, какой он. Они смеются над ней. Чего ты так унижаешься? Ну, бросил, да и бросил, найди себе другого. А, легко говорить. А когда ты любишь, ты ничего с собой сделать не можешь. Она говорит, если вдруг вы его встретите, скажите ему, я изнемогаю от любви, мне плохо, я умираю в других переводах. И тот блудный сын уже на дне, уже выхода нет. Он продумывает, что он сейчас скажет отцу, он возвращается, он идет, еле ноги волочит. А отец бежит ему навстречу. Но это же не я придумал. Отец... бежит ему навстречу. И тот пытается сказать что-то умное. Я отработаю, я не просто так буду есть твой хлеб. Ты меня в число наемников возьми. Отец ничего этого не слышит. Вот он, небесный отец. Он говорит, праздник. Люди, у нас праздник. Мой сын пропадал и нашелся. Вот такой отец. Потому любые формы вот такого давления и манипуляций, они себя не оправдывают. Они себя не оправдывают. Любовь, любовь, любовь, и еще раз, любовь Божия. Да,
понятно, что есть крайности. Да, понятно, когда мы говорим там о наркотиках, о каком-то реальном вреде, о дурном влиянии на других людей или членов семьи. Все это понятно, но в целом все должно быть руководствоваться людьми.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Там кровь. Ни один человек, говорит, помню, в Риге давно, говорит, Александр, все понимаю, одного не могу понять. Почему Бог вообще ад создал? Зачем ад? Неужели это так все нужно? Я говорю, понимаете, вот вы видите ад, а вы не видите Иисуса, который прошел через ад. Вот вы не видите Его, о котором пророк написал, что был лик Его обезображен хуже всякого человека. Вы этого не видите, это кровавое месиво, вот эти все пытки, что Он даже умер на кресте раньше других разбойников. Не выдержало Его сердце, разорвалось. Вы этого всего не видите, что Бог пошел на крайние меры. Я называю это крайними мерами. Потому я и говорю, что спасение, которое совершил Иисус, это не просто спасение от депрессии, от зубной боли. Иисус меня спас. Если бы Иисус не понимал последствий жизни без Бога, Он бы не пошел на такие меры. Ради чего? Ради моего хорошего настроения? Умирать? Зачем? Потому я вижу эту сторону. Я вижу, что Бог отдал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Господу угодно было поразить Его. Он возложил на Него грехи всех нас. Он есть умилостивление, как я сказал, за грехи наши, не только за наши, но за грехи всего мира. Поэтому мы говорили вчера на семинаре, сегодня снова говорим, что Бог, Он работает над нашей душой. Развиваются какие-то личные отношения с Богом, ты узнаешь больше Бога, ты к Ним привязываешься, ты боишься потерять эту связь с Богом. Вот мы там говорим, грех там разрушает нашу жизнь. Знаете, я однажды читал Псалом Давида. И там он описывает свое состояние, когда он переспал с чужой женой, с Версавией. И он описывает это, что свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, и кости мои обветшали, и песен Давид не пишет, и сна нет. И я вдруг начинаю понимать, что это не просто грех сделал, а это человек, который отсоединен от источника. Это может понять только праведник, который питался из этого источника. Вы не встретите мужчину, который гуляет с другими женщинами, чтобы он так страдал. Тогда в чем разница между Давидом и другими? А в том, что Давид всегда жил возле этого источника. В том, что это и есть жизнь, самая настоящая жизнь. А мирской человек, он живет страстями. Он питается тоже. Но совершенно другого источника, совершенно другой рацион. Он питается, там, понимаете, воды краденые сладкие, воруешь что-то, чужого кого-то, с кем-то, где-то, как-то. И это тоже дает энергию определенную. Как я говорю, падалью питаются. Но питаются же, живут же как-то. Другой пророк говорит, сравнивает жизнь праведника и грешного человека. И говорит, праведник, он как дерево, посаженное при потоках вод. Потому его лист не вянет. А грешник, он будет как вереск в пустыне. Кустарник такой, да? Как перекати поле. Сухой. Но тоже как-то размножается. Тоже где-то там семечко западает в землю. Какой-то там процент влаги. А потом несет его пустыня, жаркий воздух. И ничего. А праведник так не может. Праведник так не может. Праведник сразу умрет. Если не будет возле источника. Наблюдая за тобой, я говорю, Господи, держи меня. Держи меня, потому что пропаду. Просто не справлюсь. Еще одну мысль такую хочу сказать, на мой взгляд, она ценная. Вообще, кто я? Соломон сказал, каковы мысли в душе человека, таков и он. Вот мой внутренний мир, кто я? Или ты? Ты же личность. Этим мы отличаемся друг от друга.

0: И наши внешние данные, там, репутация, возраст, опыт, это все вещи относительные. Успех, неуспех, все относительные вещи. А вот внутренний мир, он какой? Вот что там? В другом псалме Давид пишет и говорит: «Господь посетил меня ночью, испытал меня, искусил меня и нашел, то есть обнаружил, что от мыслей моих не отступают уста мои». Интересный опыт. Так чего же там такого искал Господь ночью? Никогда ты в кабинете, в костюме, когда ты в трезвом уме думаешь, что говоришь. Или как я сейчас за кафедрой. Ну, а что там тебя проверять? Здесь выдержка, воспитание. А когда ты дома, один, в комнате, в пижаме, Давид говорит: «Бог пришел ко мне ночью и стал проверять, отступают ли от мыслей моих уста мои, то есть говорю ли я все то, о чем думаю, или я из той категории, что думаю одно, говорю другое, делаю третье». Возвращаясь к Давиду, он сказал: «Господь обнаружил, что я как мыслю, так и говорю». А это важно, это очень важно. Иначе мы начинаем врать Богу в молитве. Я однажды молился, и Господь говорил: «Я тебе прощу все, только не ложь в молитве». Я думаю, как это можно врать в молитве? А потом пришел к выводу, что можно еще как можно. Когда в молитве мы говорим все, что угодно, кроме того, что болит, кроме того, что в душе, там крик такой в душе, но зато внешний вид, благочестие. Я стал молиться, говорю: «Господь, помоги мне, избавь меня, чтобы я не врал в молитве никогда». Потому кто я внутри, кто я? Иисус приводит притчу, говорит: есть люди благоразумные, есть люди глупые. Оба начали строить дом. Чем отличается глупый от умного? Что он сразу погнал стройку вверх. Я вам правду говорю, я сидел у себя в бэк-ярде, читал эту притчу однажды, и конкретно Святой Дух мне сказал: смотри, он копал и углубился, благоразумный, благоразумный. Что он делал? Он погнал стройку вниз, стал рыть котлован, вложил туда 30% бюджета, проиграл по времени, у того уже крышу возводят, а этот еще в яме сидит. В чем его благоразумие? А в том, что он ищет скалу, он ищет основания, он ищет на что опереться, поставить фундамент, потому что он живет и строит с учетом потрясений. Он знает, что поздно или рано польются реки, подуют ветры, он это знает. Сегодня хорошая погода, сегодня мне ничего не угрожает. А завтра? Потому когда начинаются потрясения, ты смотришь, люди в церковь ходили, такая семья хорошая, все трещит по швам, все ломается. Я сидел во дворе и говорю: «Боже, благодарю Тебя». Вообще я вам скажу, больше всего, за что я благодарю Бога, это за просвещение разума. Больше всего, я считаю, что дал Бог мне, это просвещение разума. Это когда Он Духом Святым показывает отдельные вещи, они становятся принципами жизни. Я их просто принимаю внутрь себя. Это же не для проповеди сделано. Это сделано для себя лично. И я понял, да-да-да, вот оно. Вкладывай в душу, инвестируй в себя, читай, молись, общайся с чистыми людьми, общайся с людьми, которые знают Бога, любят Бога. Ограничь все эти гнилые компании, пустословия. Работай, работай, рой котлован, работай, инвестируй в душу, инвестируй в отношения с Богом. Это оправдано. Это оправдано. Читаешь об Израиле: все прошли сквозь море, все ели одну и ту же духовную пищу, как сейчас, все пили одно и то же духовное питье, все крестились в море и в Моисея. Но не о многих из них благоволил Бог. Ой, а как это, а почему? Все в одной школьной программе, все в одном классе, А когда начались экзамены, а для того экзамены и созданы, чтобы выявить, ты усвоил урок или нет. Потому что от того, что я говорю, или учитель в классе, она, ты не знаешь, кто понял, усвоил, кто не усвоил. А когда приходит экзамен, а ну повтори, что ты понял. Поэтому, когда после всех чудес, Божьей яркой демонстрации, заботы об Израиле, опа, нет воды, сутки, вторые, третьи, начинают появляться идеи. Вы вывели нас сюда уничтожить. А можно уточнить, а вы это кто? Кого вы имеете в виду вы? Ну, Моисей, Бог, Аарон. Вы вообще себя слышите? Вы вообще что сейчас такое говорите? Вы вообще себя слышите? Откуда такие мысли, чтобы Бог 400 лет назад обещал вашим предкам дать вам землю обетованную, разрушил империю Египта, столько сделал славы, и вы на третьи сутки из-за того, что у вас нет воды, начинаете подозревать Бога в такой подлости. Но хорошо, я их не критикую, я на себя смотрю. Когда у меня трудности, приходят ли подобные мысли? Бог, а где ты? Ты же всегда был со мной. Я о тебе читаю Библию. А сейчас ты где? На месте, друзья. Он на месте. Он верный. Даже если мы неверные, Он верный. Он на твоей стороне. Он от себя отречься не может. Он дал тебе обетование. Он верный.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Библия говорит.
6: Алексей Алексеевич, такой вопрос, как относиться к учению о родовых проклятиях? Пишет один из наших слушателей анонимно. У нас в церкви один из принципов учения строится на родовых проклятиях и их разрушении. Мы читаем книги Дерека Принца и молимся по его книге «Благословение и проклятие». Что вы думаете об учении Дерека Принца и вообще о проклятиях? Спасибо.
5: Я думаю, что учение о родовых проклятиях, оно намного более шире, чем Дерек Принс. Это действительно целая модель объяснения духовной реальности, которую определенная категория служителей к ней прибегли для того, чтобы как-то объяснить то, что происходит, и найти какие-то механизмы для решения возникающих проблем. Сразу нужно сказать с самого начала, что модель ложная, не библейская модель. И я объясню, почему. Это все строится на 28 и 29 главах книги Второзакония. В 28 и 29 главах, как вы помните, народ израильский приходит к обетованной земле. И Господь через Моисея повторяет им закон. Книга Второзакония – это повторение закона. Повторяет для нового поколения и объясняет им ответственность за исполнение или неисполнение закона. Там речь идет о конкретных вещах, когда говорится о том, что если ты будешь слушаться слова завета сего или закона сего, то тогда благословен ты. Благословен ты в городе, благословен ты на поле. Перечисляются благословения. И дальше, кажется, с 15 стиха 28 главы сказано, если же ты не будешь слушаться, то тогда проклят ты. И перечисляется много разных форм, в которых люди будут пожинать плоды своего непослушания Божьему Слову. Значит, теперь смотри, что делают эти люди. Они берут вообще вот эту идею проклятия, что она там в действительности есть, и они ее соединяют с тем, что написано в Пятикнижии о том, что Бог гневается до третьего, четвертого рода, а милость его до тысячи родов. И они берут два совершенно не связанных с собой концепта. И они соединяют, и они теперь говорят, это проклятие родовое. И значит, если у тебя, у бабушки или у прабабушки кто-то вел себя неправильно или делал какие-то абсолютно дерзкие, или чаще всего туда примешивают, знаешь, имел дело с оккультизмом, занимался колдовством, ходил к бабкам-шептуньям там, и так далее, то на твоем роде висит проклятие. И дальше... Тогда они уже изобретают, а что же с этим проклятием делать? И вот там изобретают, как его разрушать. То есть, когда ты читаешь всю вот эту конструкцию, то это, знаешь, как лего, которые взяли из Библии разные кусочки и собрали для себя такую вот абсолютно далекую от общего духа Библии конструкцию. Но звучит внушительно. Звучит очень духовно, потому что вот здесь мы духовную грань ведем, здесь мы противостоим дьяволу. К сожалению, вот эта вся духовность, она отвлекает от реальных проблем, которые есть у людей, и, конечно же, вводит в заблуждение, и ну, вообще вся она в корне неверная с точки зрения того, что говорит Священное Писание. Теперь давай посмотрим на то, что же в действительности значит 28 и 29 главы книги Второзакония, и вообще, что с проклятиями вообще со всеми, и как с ними поступать. Так вот, 28 и 29 глава книги Второзакония говорят о неизбежности, о неотвратимости Божьего наказания за грех. Вот все, что они говорят. Вообще, Ветхий Завет показывает нам, что грех – это серьезно, и за грех последует обязательно серьезное Божье наказание. И там перечисляется, и поэтому стоят на одной горе, одни произносят благословение, другие на другой горе произносят проклятие. Это не потому, что они проклинают кого-то. Я слышал, в некоторых церквях даже группы проклятия делали, чтобы проклинать кого-то. Это абсолютное кощунство, извращение совершенно. Смотри, что получается. Почему они одни на одной горе, другие на другой горе произносят? Это для того, чтобы это противопоставить, для того, чтобы озвучить, для того, чтобы люди все в торжественной официальной обстановке услышали. Будешь послушен закону, будешь благословен. Будешь нарушать закон, пожнешь последствия. Вот в чем смысл проклятия. Проклятие, о котором говорится здесь, это проклятие закона. В чем проклятие закона? Проклятие закона заключается в том, что возмездие за грех – смерть. Это неизбежное последствие греха. Неизбежное нарушение Божьего закона, Божьего стандарта – это не просто ошибочка, это не просто недочет, а оно обязательно, любое нарушение обязательно вызывает Божье проклятие. Это очень интересная вещь.
6: Когда мы все прокляты, мы все грешники.
5: 100%. 100%. Вот почему в послании к Галатам мы читаем очень важный стих. Друзья мои дорогие, те, кто занимается вот этим разрушением проклятий, я вам покажу сейчас, как разрушить проклятие. Есть очень точный, очень сильный, единственный метод, как разрушить любое проклятие, в котором подвержен человек. Послание Галатам, 3 глава, с 10 стиха. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». То есть любой человек, который пытается стоять на каких-то своих достижениях, любых, каких бы то ни было. У нас разные достижения, в разных церквях разные вещи популярны. В некоторых нужно быть верным братству, а в других нужно косынку носить определенного типа, а в третьих нужно в собрание регулярно ходить, а в четвертых, может быть, на языках говорить или молиться. Так вот, на любых вещах, на которых человек основывается, здесь написано, находится под проклятием. Это проклятие не от кого-то, не от того, не от группы проклятий. Если бы только группа проклятия проклинала, это было бы мелочь. Бог проклинает. И это очень серьезно. Но дальше написано, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть наше положение у любого человека, мы все под родовым проклятием. Только этот род, знаете, откуда берет свое начало? От Адама. Не от бабушки вашей и не от дедушки. Он берет начало от Адама. И написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего. То есть, если вы в вашей жизни хотя бы один раз, хотя бы одну заповедь нарушили, вы прокляты. И это прокляты Божьим проклятием. Это очень серьезно. Но, к великому счастью, у нас есть решение. Оно здесь же, в 13 стихе. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». То есть тогда, когда душа соединяется с Иисусом Христом, наше с вами проклятие, оно было возложено на Иисуса Христа. И Иисус Христос понес его на себе и освободил нас от него. Послание к Евреям, 10 глава, 14 стих, хочу этим закончить, написано, что Христос, принесший одну жертву, навсегда сделал совершенным освящаемым. Мы свободны в Иисусе Христе, и для того, чтобы человек был свободен от любого проклятия, для этого ему нужно быть в Иисусе Христе. Это единственное, что нужно. Если человек во Христе, он не может, никакое проклятие не будет действительно для него. Поэтому познавайте больше Евангелия, живите им, практикуйте его в своей жизни, и вы ощутите настоящую свободу от каких бы то ни было проклятий.
6: Спасибо большое.
7: До views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
8: France is banning all use of social media for all youth under the age of 15. Lawmakers overwhelmingly voted in favor of the bill that'll now go to President Emmanuel Macron to sign into law. France, now the first country in the EU to introduce an age restriction, though it's not clear yet how social media sites will verify users' ages. Hundreds of workers with Disney across several of the company's platforms were hit with another round of layoffs Tuesday morning. More from Matt Mattinson.
9: Pixar was reportedly the hardest hit Disney film studio in the cuts. The layoffs also impacted ESPN and NFL Network personalities as the two networks begin to integrate. Some of those let go include longtime Baseball Tonight host Carl Ravitch, NFL analyst Ryan Clark, and NFL Network insider Tom Pelissero. This is the third round of layoffs at Disney this year. I'm at Mattinson.
8: There are flash flood warnings in effect once again for several parts of New York and New Jersey. Natalie Migliori's there.
10: The region's in for a repeat of weekend storms that caused flash floods and widespread disruptions. Some people saying the summer forecast is just not the same.
11: I didn't grow up seeing the clouds with wildfires. I didn't grow up seeing these many floods. This is different.
12: Global warming. That's all I say. One week is cold, one week is hot, then we have exactly tornado warnings. This is ridiculous.
10: With cities and towns clearing catch basins and putting up flood barricades, officials are urging people to travel with caution, reminding drivers to avoid flooded areas and stay informed. I'm Natalie Migliori.
8: California's expanding its use of digital IDs, making them available to more people. A new law lets up to 60% of drivers add their license to a mobile app on their phones. Officials say they hope more businesses will soon accept the digital IDs. They're not accepted by police officers, however. If you're driving, you still need to have a physical license with you. Scott Carr, NBC News Radio.
13: I'm Sue Minahan. Join me on Talk Cosmos. Marie O'Neill and I will be exploring the Aquarius Leo nodal shift starting this Sunday. During this new 18-month cycle, the South Node in Leo invites us to develop our creative legacies. It's a time to truly individuate by participating in community interests, elevating a shared purpose that benefits everyone. Come journey with us. Talk Cosmos this Sunday, July 26, 1 p.m. on KKNW.
14: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
15: 声声有情
16: 1150 AM 西雅图中文电台
15: 这里是您的信息中心
16: 这里是您的心灵港湾
15: 这里是您的精神家园
16: 西雅图华人自己的中文电台
17: 朋友们也可以在网上收听我们的节目 收听网址是 ChineseRadioSeattle.com
18: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目
17: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3
18: 我们的微信平台、新浪微博和Facebook账号都是 Chinese Radio Seattle。
19: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。 各位听众，大家好，今天是 2026年7月21日星期二， 农历6月初八。 我是 Ian，
20: 我是娜娜，很荣幸在今晚为大家播报新闻。
19: 周二到周五的专题节目分别是家庭生活、美国故事、读书观影和专家论坛。
20: 周二到周五的西城的夜话的话题分别是往事如风、情感、夜线、亲亲下人和艺术人生。
19: 周五到周日的节目都是从晚上6点开始， 这类的节目包括这里是江苏心灵漫谈、评书连载、西雅图少年说、台长信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。
20: 周日节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩的西雅图以及西城夜话。
19: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目。 广播频段是AM1150或者HTFM98.9Channel3。 网上收听的网址是1150kingdom.com/listen-online。 手机收听请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。
16: 汇集天下大事，聚焦华人热点。 AM1150西雅图中文电台新闻夜线。
20: 下面播报国际新闻。
19: 美国与伊朗星期二继续互袭， 美军已连续第十夜轰炸伊朗包括军事指挥中心、导弹及无人机发射阵地，伊朗则再次袭击科威特、巴林和约旦，并被科威特指控攻击发电厂和海水淡化设施。与此同时，伊朗支持的也门胡塞武装宣布封锁沙特航运，虽然尚未向商船开火，但两艘装载沙特原油的油轮已经在红海掉头，布伦特原油价格升破每桶90美元。特朗普警告，如果胡塞武装付诸行动，美军将予以打击，并称可能很快轰炸伊朗靠山地下核设施。据美国军方的最新消息，最近一轮的冲突至少造成三名美军死亡，过去两周近100人受伤。巴基斯坦正在斡旋，但双方恢复谈判仍没有明显进展。
20: 乌克兰总统泽连斯基周二任命43岁的米哈伊洛特伊卫武装部总司令，接替60岁的亚历山大·瑟尔斯基，这是俄乌战争以来第五年以来乌克兰军方最高层最重大的人事调整之一。德拉帕特伊曾在2024年至2025年担任陆军司令，在军中较有较高的声望，此次将发生在乌克兰连续多日爆发街头抗议之后，开始不满泽连斯基解除改革派国防部长费罗多夫的职务，并要求瑟尔斯基下台。泽连斯基表示，乌军针对俄罗斯能源和后勤设施的远程打击将继续推进。
19: 法国议会当地时间周二通过法案，禁止15岁以下未成年人使用 TikTok、Instagram 和 Snapchat 等社交媒体平台。法国由此成为欧盟首个通过全国性禁令的国家。法案规定，从今年9月1日起，未满15岁者将不能注册新账户，现有账户则需在明年1月前完成年龄验证，不符合规定的账户将被关闭。网络百科和教育平台不受限制，儿童及家长也不会因此受罚。相关责任主要由社交平台承担，法案仍需法国宪法委员会审查。支持认为新规有助于保护青少年心理健康，反对者则担忧年龄验证可能侵犯隐私，也质疑未成年人能否通过其他方式绕过限制。
20: 白宫公园表示，特朗普援引1930年关税法第338条针对加拿大三项涉嫌歧视美国商品的政策签署公告。这项法律授权总统可对歧视美国商品的国家课征最高 50% 的关税，但数十年来几乎未曾使用。官员指出，新关税涵盖范围广泛，从葡萄酒到曲棍球、球棍，再到水泥等商品都受到影响，且是由所有涵盖商品。即便原本受 USMCA 保障，也不再享有免税待遇。白宫表示，此次有200亿美元加拿大商品受到影响，包括家具、纸质板、胶合板、机械设备及电力设备等。不过，能源产品、钾肥、铝类、光电、矿物以及汽车、钢铝适用其他产业关税的商品，并未纳入此次措施。
19: 下面是天气预报。大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏71度，摄氏22度。明天晴，最高气温华氏90度，摄氏33度，最低气温华氏64度，摄氏18度。
20: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:08。下面播报中国新闻。
19: 在中国的深度求索发布开源系统引发强烈震撼，过去两年之后，短短一个月内前后推出的两个几乎与美国领先技术一样强大，然而成本低得多的模型再次在美国及欧洲引发震撼、质疑、不安，并一度引发高科技股的波动。引发震撼的原因很简单，最强大的人工智能体系从来都是美国制造。然而中国初创公司月之暗面上周四发布了一项名为 Keep Me Case 的人工智能技术，其功能几乎与美国领先模型 Anthropic 的 Claude Fable 5一样强大，引发以科技股为主的纳斯达克指数下跌了 1.4%， 标准普尔500指数下跌了 1%。而且与数周前另一家中国初创公司智谱 AI 发布的同样是开源系统，智谱 AI 的模型公布后迅速被整个硅谷的初创公司和独立开发人员采用，引发震撼的不仅仅是中国初创公司发布的系统的功能几乎可以与美国公司媲美。尽管一些专家认为月之暗面虽然以前 所谓有的程度缩小了中美之间在 AI 领域的差距，但双方的差距仍在4到7个月之间，引发的震撼也不仅仅是开源系统可以免费下载和适配，其成本比美国公司低廉得多。引发震撼的更有刚刚闭幕的上海第九次世界人工智能大会释放出的消息，中国领导人习近平所表达的企图打造全球人工智能治理体系的野心。习近平的讲话比月之暗面推出的开源系统晚了仅仅10几个小时。他周五特别倡导中国初创公司的所谓开源方法。习近平强调鼓励开源开放、合作共享，全面促进人工智能科技创新。一些专家分析，如果没有开源，中国公司想要赶超最先进的美国公司极其困难。习近平在讲话中进一步表示，加强人工智能发展战略、治理规则、技术标准的对接协调，早已形成具有广泛共识的全球治理框架，清楚显示了中国在人工智能领域打造全球技术标准的企图。同时，这位领导人还对中国在人工智能领域取得进步感到满足。他称中国制造已成为中国式现代化的又一亮丽名片。
20: 中国与菲律宾周一围绕南海仁爱礁发生的争端演变成肢体对抗，菲方谴责中方海警用棍棒及打起水兵，中方指责菲律宾反乌。周二，两国互相传召对方大使，严正交涉。菲律宾总统马克思甚至亲自出面召见中国大使景泉。中国以历史理由宣称对南海几乎所有岛屿拥有主权，而周边国家菲律宾、越南等国拒绝接受。近年来，中越南海之争稍微鲜少沉寂，而中非之争浮上前台越演越烈。最新争端发生在中方所称的仁爱礁。1999年，菲律宾方面有意在礁所在地让一艘救军舰搁浅，而让水兵得以以轮换常驻，以宣示主权。菲律宾于10年前向一家国际仲裁法庭提告，该法庭裁决中国对南海的申索无效，而中方则是菲方其为非法占有，并无视国际声援，称南海中长爱不过是一张废纸。周一的冲突就在此背景下发生。一艘载有8名海警的中国小型海警船驶进仁爱礁拍照，菲方当即立刻派出2艘橡皮艇驱离。根据菲方的说法，中方海警使用棍棒打击菲律宾水兵，造成人员受伤并破坏橡皮艇。然而，中方批评菲方的说法纯粹是颠倒黑白，并发表一则视频说明，称菲律宾先挑起事端。中国外交部周二称，以该事件紧急传召菲律宾大使，并提出严重警告，并称菲方人员率先使用船桨、长棍等工具，恶意攻击中方执法人员。在菲律宾方面，总统府发言人对当地媒体表示，总统小马斯科周二就上述事件亲自传召中国菲菲代表使，但该发言人并没有披露更多的细节。作为菲律宾的盟友，美国则以国务卿名义发表声明，谴责中方作为是危险和侵略性的行径。菲律宾是第59届东盟系列外长会议主办国，前来参加会议的美国国务卿比奥将与菲律宾总统小马克思已就深化两国国际关系会谈。卢比奥还表示将同时与会中国外长王毅的以及俄罗斯代表会谈，前来会与澳大利亚长黄英贤周二则明确表示中方上述行为危险且破坏稳定。如果这些水域落入一个将贸易作为地缘政治武器的强权的手中，那么无论是美国还是东盟各国，都将面临其对主权、安全及经济未来的新一轮严重威胁。
19: 特朗普总统上周四在黄金时段的演讲，意在为他2020年大选被窃取的顽固谎言背书，并大量重复了关于中国政府试图令选情对他不利的陈词滥调。然而，特朗普为支持自己的主张而解密大量情报文件，反而提供了更有力的证据，证明是另一个国家俄罗斯干预了这场选举。尽管如此，特朗普在他25分钟的演讲中几乎没有提及俄罗斯，这符合他长期以来的抵触态度。他不愿承认形势和国会调查员多年来的结论，包括俄罗斯总统普京 京在内的俄罗斯高级官员在2016和2020年两次大选中都致力于削弱特朗普的对手，他忘记了或干脆忽略了试图影响每一次选举的最大国家是俄罗斯。参议院情报委员会最高民主党人参议员马克华纳周日在接受 CBS 的节目采访时说，他还说，我们已经一次又一次的记录了这一点。俄罗斯在最新解密中文件中占据突出地位，而特朗普在演讲中对俄罗斯保持了相对的沉默，这只能再一次让我们想起这位总统经常试图扭曲美国情报以支持他对自己参与的选举所编造的谎言。如今随着特朗普任命了缺乏经验的亲信，并赋予他们监管美国情报机构的权力，这些做法变得更加令人担忧。驻防官员比尔·普尔特正担任代理国家情报总监，直至曼哈顿联邦检察官杰伊·克莱顿的任命获得确认。特朗普上周解密的文件并不是俄罗斯试图影响美国大选的企图首次被揭露，在许多情况下，这些新文件反映的是五六年前就已经公开的信息。这些信息要么来自美国情报机构以前的披露，要么来自特朗普首届政府高级官员的公开声明。关于俄罗斯干预2020年大选的大部分指控都包含在国家情报委员会当年8月19日的一份分析报告中，当时距离特朗普输给拜登不到三个月，直至今日他仍拒绝承认这一败选事实。该分析坚称普京及其政府中的高级官员负责监督了旨在破坏拜登竞选活动的行动。此外，报告称俄罗斯人与美国官员及其他知名人士密谋，在竞选高峰期策划了一起备受瞩目的腐败丑闻，将拜登和民主党牵扯其中。共和党人指责拜登在担任副总统期间与其子亨特以及乌克兰能源公司布里斯马参与了腐败的商业交易。他说他们的目的是击败前副总统拜登并确保总统获胜。他们情报委员会得出结论，此处的总统是指特朗普。
20: 如果有一座桥可以通往厦门，我们土地房价都会翻一倍，可以互惠生活在这岛屿的每一个人。金门商家李忠林向 BBC 中文说，他口中的那座桥并不存在，却是他和不少金门居民多年想象的未来。李忠林回忆，过去金门街头曾以两岸旅游游乐若而人潮拥挤，游览车载着团客往来穿梭，大型免税市场引进高档精品品牌。然而近年受疫情及两岸关系紧张影响，旅游与商家均遭遇明显冲击。金门靠的就是观光与游客，如果有一座桥可以通往厦门，我相信在地的居民肯定很赞成。这样的想象也是北京描绘的未来。中国政府在金门隔海不到三公里盖一座新的机场，厦门翔安国际机场，预计今年启用。根据中国官方规划，翔安机场设计中包含了多项与金门连结的构想，不仅有金门旅客设计的专用通道，并预留金门航站楼用地，甚至规划跨海厦金大桥，试图连接厦门、大嶝岛与金门，迈向同城化。这场新机场折射出金门居民内心的矛盾。岛上有居民忧心噪音、空污及生态影响，担心两岸交流深化后会破坏原本宁静的岛屿生活，甚至陷入更多的政治角力与国安风险。自2013年起，中国开始在大嶝岛与小嶝岛之间进行大规模的填海造陆，使大嶝岛面几乎增加一倍，最临近金门此处仅约三公里。官方规划显示，翔安机场定位于中国华南地区的重要航空运输，也被赋予连接金门的功能。今年六月，翔安机场主单位兆翔机场建设有限公司副总经理兼总工程师葛宏斌显透露，航站楼内已规划为金门游客设置专案通道，并预留金门航站楼用地。他指出，台湾民众可透过厦金小三通抵达厦门五通码头，搭乘直达专线前往翔安机场。当局同时规划新建厦金大桥，未来从金门到机场的交通时间可缩短至10至15分钟。
19: 广告后将为您带来美国新闻部分。
0: 巴克利律师事务所专业受理人身伤害索赔，多年来专门办理车祸等意外受伤的案子，索赔成功过后收费，不成功则不收费。联系电话206-920-6721，206-920-6721。
21: 餐饮、
22: 娱乐、
21: 招聘、
22: 交友、
21: 买房、
22: 投资、
21: 演出，
22: 请找西雅图中文电台。
21: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅$100就有机会使您的生意或者活动家喻户晓，
22: 赶快行动吧。广告热线206-619-8698，206-619-8698，
21: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。
23: 好久不见，最近看你气色特别好，朋友圈天天丰富多彩的，在忙什么呢？
24: 我呀，在西雅图长青学院上课呢。
23: 西雅图长青学院都有什么课程啊？
24: 课程可丰富了，想写字画画，有书画大师刘振声和邓作烈手把手教你；想放声高歌，著名声乐艺术家古雅瑜老师亲自带队；想舒展筋骨，专业老师带你轻松练太极、练瑜伽。
23: 哇，这么棒，听着我都想报名了。
25: 西雅图长青学院汇聚优质师资，开设书画、合唱、太极、实用 AI、 舞蹈、瑜伽、实用英文等精品课程，学习新知，结交挚友，活出更精彩的自己。地点在 Bellevue Bellwright 路，交通便利，停车方便。报名热线206-619-8698。西雅图长青学院，精彩人生从这里开始。
19: 您正在收听的是西雅图中文电台新闻夜线栏目，我是 Ian。
20: 我是 Nana。 今天是2026年7月21日，欢迎您收听我们的节目。
16: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM 1150西雅图中文电台新闻夜线。
20: 下面播报美国新闻。
19: 美国国防部长赫格塞斯今天首次公布，美军对伊朗作战迄今已耗资大约375亿美元。他在参议院拨款委员会听证会上表示，五角大楼急需国会批准约670亿美元的追加资金，用于补充弹药、支付军人薪资和燃料费用，并更换战争中消耗或损坏的装备。这笔资金属于特朗普政府总额876亿美元的追加拨款需求。五角大楼计划将其中460亿美元用于弹药及扩大生产，另外210亿美元用于军费和设备。民主党议员质疑政府没有明确说明战争目标和退出计划，也没有解释未来总成本可能达到多少。
20: 美国众议院今天以214票对211票通过启动审议多项共和党优先法案，其中包括总额1.15万亿美元的国防授权法案，让联邦政府维持运转至12月4日的临时拨款，以及一项950亿美元的预算蓝图，或者计划未来十年提供600亿美元国防资金、130亿美元情报经费、120亿美元农业援助，以及100亿美元选举管理拨款。共和党还准备将特朗普推动的拯救美国法案部分条款附加在其他法案中，包括要求选民出示带照片身份证明，并在登记投票时提供公民身份证明。相关法案预计今天表决，但在参议院面临民主党反对及共和党内部有关赤字问题的分歧。
19: 特朗普政府今天宣布暂缓向加州和明尼苏达州支付超过10亿美元的联邦医疗补助款，其中加州约8亿6750万美元，明州约1亿9900万美元。联邦医保和医疗补助服务中心称，在审查中发现可疑收费记录，包括医疗服务提供者为已经去世的人报销，以及同一时间为多名患者申报服务等。不过联邦政府尚未公布涉及欺诈的具体机构或案件，两周只要提交文件证明相关费用合法，便可恢复获得拨款。民众表示已经交出所需资料，加州和民州政府均否认存在系统性违规，并指责特朗普政府以反欺诈为名，为对民主党执政州采取具有政治目的的财政打压。
20: 下面播报西雅图本地新闻。
19: 西雅图及普吉特湾地区本周将迎来连续2天高温天气，国家气象局已发布高温警报。与此同时，华州东 中东部多场大型野火持续燃烧，部分烟雾正在越过科斯科特山脉，可能令西部地区天空变得灰蒙，但西雅图都会区暂时不会出现严重的空气污染。美国国家气象局已对西雅图东区、埃弗里特、塔科马和周边地区发布高温警报，有效期从7月21日上午星期二上午10点持续至星期三晚间11点，预计西雅图最高温将升至90华氏度左右，东区及部分内陆地区可能达到88至95华氏度，约31至35摄氏度。星期三预计是本轮高温最强的一天，夜间最低温仍在60至65华氏度之间，缺乏降温设备的家庭可能面临较高风险。
20: 气象部门表示，本轮高温将带来重大级别的健康风险，老人、儿童、孕妇、户外工作者以及患有心肺疾病的人尤其需要注意。天气同时非常干燥，西雅图周边部分地区午后湿度可能降至 20% 至 30%， 南普吉特湾局部甚至更低，野火风险随之上升。高温预计不会持续太久，星期三夜间至星期四，热带火爆艾丽达的潜雨水汽可能带来阵雨，沿岸气流恢复后，西雅图星期四和星期五最高温将回落至70多华氏度，较凉爽天气预计至延续至周末。
19: 西北地区各地的血液库存正在减少，华盛顿州卫生部鼓励所有符合献血条件的民众积极献血，以确保医院能够为患者提供所需的救命血液资源。一品托捐献的血液通过提供红细胞血浆或血小板，最多可挽救三条生命。 BloodWorks Northwest 总裁兼首席执行官 Kurt Bailey 表示，西北地区每天需要超过1000名献血者才能满足血液需求。
20: Bailey 表示，这种短缺情况令人担忧，因为我们正处于所谓的最致命的100天期间，这是从阵亡将士纪念日到劳动节之间的一段时期。在此期间，青少年交通事故数量激增，而献血量却有所下降。上个月为了满足当地的用血需求，我们不得不将从美国其他地区调入创纪录数量的血液。今年夏天献血对于保障我们社群的安全至关重要。美国红十字会还发起了全国性献血呼吁，指出献血量大幅下降正在影响全国各地的血液库存。美国红十字会区域负责人 Angel Montes 表示，献血者数量的减少影响了我们维持最佳库存水平的能力，也影响了我们持续满足该地区各医院用血需求的能力。
19: 在2026年世界杯于西雅图举办期间，除了数百名警察、警长、办公室人员、州巡警和联邦执法人员负责场馆及球迷区安保外，一项代号为红牌行动的秘密执法行动也同步展开，重点打击暴力惯犯，为赛事安全保驾护航。西雅图警察局副局长 Andrew Silas 于周二表示，世界杯举办期间，西雅图没有发生重大公共安全事件，这离不开多年来的筹备以及各级执法机构的密切合作。他说，世界杯不仅是一场体育盛会，也是西雅图的一次成功考验，而红牌行动则是整个安保体系的重要组成部分。
20: 华盛顿州交通委员会近日以6-0一致通过决议，正式批准全州首个低收入过路费优惠计划，符合资格的司机今后再使用 SR-509 及 SR-167 Expressway 两条收费公路时，可享有5折通行费。根据计划，符合条件的驾驶者将获得2周车辆 Good to Go 标准收费的50%折扣。州交通部门预定将今年秋季开始接受申请，优惠最快于12月正式生效。这项计划源于州议会多年推动的交通公平政策。按照目前标准，个人年收入不超过$31,920，四口之家年收入需低于$66,000才可以享受此优惠。下面是天气预报。大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏71度，摄氏22度。明天晴，最高气温华氏90度，摄氏33度。最低气温华氏64度，摄氏18度。
19: 广告后请继续收听西雅图中文电台新闻夜线栏目。
1: 肌肉骨骼伤痛、车祸、工伤，请找康健脊椎治疗中心肖明医师。康健康健，祝您健康。电话206-621-7501，206-621-7501。
0: 西雅图中文电台需要您的支持。如果您曾经听到过西雅图中文电台的节目，如果您曾经在西雅图中文电台网站或者微信平台上读到过我们的报道，如果您参加过中文电台举办的演出或者其他活动，请您支持我们。西雅图中文电台是由非营利组织西雅图华人广播协会支持的，大多数的主持人多年来义务为西雅图以及全球的华人提供精神食粮，请您向具有 501c3 免税资格的西雅图华人广播协会捐款。捐款的 PayPal 账号是 scbaseattle@gmail.com， 捐款电话206-619-8698 206-619-8698。西雅图中文电台感谢您的支持。
21: 餐饮、
2: 娱乐、
21: 招聘、
2: 交友、
21: 买房、
2: 投资、
21: 演出，
2: 请找西雅图中文电台。
21: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅$100就有机会使您的生意或者活动家喻户晓。
2: 赶快行动吧！广告热线206-619-8698。206-619-8698，
21: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。
19: 下面向您介绍体育新闻：西班牙男足星期一返回马德里，即与近180万名球迷共同庆祝世界杯夺冠。西班牙队此前在新泽西举行的决赛中，凭借托雷斯加时赛的进球，以1-0击败阿根廷，继2010年后第二次捧起世界杯。球队回国后，先后接受国王费利佩六世和首相桑切斯接见，随后乘坐印有群星共同闪耀字样的敞篷巴士穿过马德里市区。尽管气温达到35摄氏度，大批球迷仍提前数小时聚集在西贝莱斯广场。队长罗德里在庆典上再次高举奖杯，与现场球迷分享夺冠喜悦。
20: 据记者摩洛哥7月12日报道，皇家马德里兼进曼城中场罗德里就个人合同达成协议，但尚未与曼城展开正式谈判。罗德里刚刚帮助西班牙队得世界杯冠军，并凭借出色表现获得赛事金球奖。报道称，皇马此前对这笔交易态度谨慎，但新帅穆鲁尼奥明确希望引进罗德里，促使俱乐部改变立场。罗德里目前身价约5000万欧元，曼城无意放走这位核心球员，计划通过加薪汲取约，并将他的待遇提高至队内最高薪资队。皇马能否说服曼城放人，将成为交易成败的关键。
19: 美国职业棒球大联盟球员工会今天提出新的选秀制度方案，主张维持现有20轮选秀，并把选秀时间从7月移回6月。工会还建议扩大参选资格，让大学2年级球员也能参加选秀。目前主要由高中毕业生和大学3年级球员参选。资方此前提出，从2027年起把选秀缩减至12轮，并取消高中毕业生和初级学院球员的直接参选资格。双方现行劳资协议将在12月1日到期，外界预计资方可能启动停摆，影响冬季球员交易。明年春训甚至新赛季开幕，资方推动工资帽，球员工会坚决反对，仍是谈判中最核心的分歧。
20: 法国网球队公开赛成为首相正式向球员提出赛事收入分成方案的大满贯赛事。法网官员两周前在温网期间与球员代表拉里斯科特谈判，表示会运用固定收入比例决定奖金，同时考虑增加球员培养老金、医疗保障，并让更多球员参与赛事管理。目前双方未达成最终协议，球员希望次大满贯利即将赛事收入的16%用于奖金，并在2023年前提高至22%。这一项提议进一步向美网、温网和澳网施压，包括世界排名第一的辛纳在内，多名球员警告，如果谈判没有实质进展，可能退出美网开赛前举行的混合双打比赛。
19: 财经方面的消息，美国股市迎来反弹，道琼斯工业平均指数上涨0.74%，收于52,224.64点；标准普尔500指数上涨0.89%，收于7,509.20点；纳斯达克综合指数上涨1.29%，收于25,837.21点。
20: 大宗商品方面表示 ，COMEX 黄金期货涨1.69%，报4083.7美元/盎司。国际油价继续上涨，美油主力合约收涨2.5%，报84.54美元/桶。布油主力合约涨2.51%，报91.46美元/桶。比特币最新价格为每枚66516美元。
19: 亚洲市场方面，今天午盘的交易情况如下：上证综指上涨0.60%，收于3819.15点；香港恒指数下跌0.22%，收于25087.16点；日经二五指数上涨1.74%，收于65255.68点；美元兑换人民币的汇率为100美元兑换677.33元人民币。
20: 路透社今天公布的调查显示，多数经济学家预计美联储将在2026年剩余时间维持利率不变。接受调查的一百零